Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». И Федрин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
9: Let me see you dance, man.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши-мастер». Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет-объедение, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в «Суши-мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши-мастер», все получится.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь фронтовиком, первооткрывателем нефтяных и газовых месторождений в Югре Григорием Норкиным.
1: Это твоя история.
2: Вы берете ученическую тетрадь в линейку и пишете: «В июне 1941 года ушел на фронт. Два раза был ранен. Войну закончил в столице Чехословакии Праге. Участвовал в окружении и взятии Берлина. Точка». Вот так двумя предложениями вы описали свой боевой путь. Вы легендарный человек. Вам и таким, как вы, покорился Берлин. Большая нефть была у ваших ног, вы укротили и ее. С вас, без преувеличения, началась история самотлорской нефти. Фронтовики и труженики тыла, вы не подвели родину и здесь. Выдержали сибирский экзамен и навсегда вписали свои имена в летопись легендарного самотлора. Но откуда такой характер? Вам не было и 5 лет, когда из жизни ушел отец. Ваша мама одна тянула детей. Без преувеличения, семья бедствовала. Вы не любите вспоминать детские годы, потому что фактически детства у вас не было. И вы считаете тот период самым трудным в вашей жизни. Вам, 10-летнему мальчишке, пришлось встать в один ряд со взрослыми и зарабатывать на кусок хлеба. И никто не стремился сделать скидку на ваш возраст. Вы на лошади возили лес в родную деревню Тургай. Она находилась в глубине таежных лесов Томской области. В 13 лет вы уже охотник-промысловик. В дремучих лесах вы свой. Там вы и научились понимать следы, прислушиваться к звукам и метко стрелять. Выносливость и меткость пригодятся вам на войне. Извещение о мобилизации пришло вам уже в первых днях Великой Отечественной, 23 июня 41 года. На тот момент вы председатель колхоза «Красный промысловик». За хорошие организаторские способности вас назначили председателем. За плечами уже была служба в армии. Да, вы скупо описали свои ратные достижения в воспоминаниях, но архивы все сохранили. В наградном листе отражено, как вы сражались в составе 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Вы участвовали во взятии Дрездена, штурме Берлина, а также в последней стратегической операции Красной армии Пражской. Наградной лист сообщает: Григорий Норкин стал одним из тех, кто в ходе освобождения столицы Чехословакии разгромил крупное формирование вермахта, группу армии «Центр». Выражаясь образно, вы со своей командой свернули ему шею. Победа. Домой вы вернулись только в 48-м году. Как только отгремели победные салюты, вас назначили оперуполномоченным отдела контрразведки СМЕРШ. Уже в мирное время от фронтовых товарищей вы узнали, что в Саратове есть контора разведочного бурения. И тут важнейшую роль сыграл опыт, приобретенный в годы войны. На буровых установлены танковые дизели. И раз вы танкист, то решили идти работать на буровую. Это решение стало судьбоносным. Вы ночами штудируете учебники и практические навыки ежедневно оттачиваете на буровой. За короткое время стали буровым мастером. А дальше Западная Сибирь и череда открытий нефтяных месторождений. Другие мастера мегионской нефтеразведочной экспедиции даже завидовали вам. Говорили, что Норкину всегда везет, где не забурится, обязательно найдет нефть. Вам и правду везло, но за всем этим стояло преодоление препятствий, упорство каждого, кто был в вашей команде. Оттого она и считалась лучшей во всем Среднем Приобье. Нефть – ваша страсть. Ваша супруга Елена Степановна сетует на эту вашу одержимость. Постоянные смены места жительства, бесконечные вахты, палатки и суп с комарами. Комфорт как будто не для вас. Бездорожье, кругом только болотные топи. Ровно месяц потребовалось, чтобы на двух тракторах-болотоходах добраться к месту бурения Р-1, первой разведочной скважины Самотлора. Связь с базой только по рации и вертолетами Ми-4. И проходка была непростой. Никто еще не знал тогда, что именно здесь скрыта одна из крупных нефтяных залежей планеты. Но отобранные образцы породы керна дали вам понять, что Р-1 даст нефть. Вскоре все подтвердилось. 29 мая 1965 года. Эта дата стала исторической. Скважина, первооткрывательница Самотлора, отдала мощный фонтан нефти. Суточный дебит достигал невероятной величины в 1500 тонн. Новость бригада встретила радостным «Ура!». Победа! Это еще одна ваша победа. Григорий Иванович Норкин. Ваше имя занесено в книгу трудовой славы Ханты-Мансийского округа и глав Тюмень геологии. Школа номер 1 региона носит ваше имя, а также улицы в Мегионе и Нижневартовске. На мемориале «Звезды Югры», расположенном на фасаде здания Ханты-Мансийского музея геологии и нефти и газа, также ваше имя. Более подробно о нашем герое Григории Норкине я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Одни описывают Григория Норкина как человека-кремень, да, другие как человека с мягким характером. Что о нем рассказывают его коллеги, люди из ближайшего окружения? Каков он был в общении?
3: Ну, то, что вот сейчас вот два, казалось бы, диаметрально противоположных суждения обозначили, с одной стороны, кремень, другой – мягкий человек. Это же, в конце концов, смотря с кем он имел дело.
2: И какие обстоятельства были?
3: Вот какие обстоятельства? В семье это заботливый муж, это семьянин, в самом высоком смысле этого слова. Вот. А на работе, конечно, на работе он требовательный к себе, прежде всего, требовательный к людям. Это фронтовик, который знает цену ошибки. Он насмотрелся в годы войны, что зачастую малейшая ошибка стоила жизни.
2: Ну, он такой молчун по природе, да,
3: да,
2: был?
3: Да.
2: Такой немногословный, невысокий, крепкий мужчина, такой голос низкий и манера говорить такая окающая.
3: За него все говорили его дела.
2: Его дела. Вот что о нем рассказал начальник экспедиции Абазаров. Говорит о том, что не терпел никаких возражений, в то же время был мягкий, с мягким характером, вызывал симпатию и доверие. Да, его окружающие любили, почитали, уважали, но в каких-то таких сложных профессиональных моментах он проявлял, конечно, даже мог проявить жестокость. Иногда рисковал собственной жизнью, когда стоял там за установкой, да, за тормозом. Действия были четкие, взвешенные, быстрые. Никакого понебратства Норкин не терпел и никому серьезных ошибок или разгильдяйства не прощал, вот как вы и сказали. Ну и проявлял заботу о бригаде, о людях. Если нужно было что-то достать, кому-то помочь, то, конечно, он тут
3: бригада Норкина
2: пользовался своим именем. Ну, я в хорошем смысле этого слова говорю, да, авторитетом.
3: Бригада Норкина – это была большая семья.
2: Без преувеличения.
3: Где каждый мог в любой момент подставить свое плечо товарищу. Каждый отвечал за себя. И все прекрасно знали, что бригадир не отсиживается там в балке, не только раздает разнарядки какие-то, поручения, но в любой момент может встать сам на буровую, может заменить товарища там, или приболевшего, или по каким-то причинам что-то, какая-то заминка произошла. То есть Норкин не боялся, как говорится, занять место подчиненного, потому что все его действия, все его помыслы были направлены на достижение конкретного дела.
2: Вот тот момент, о котором я озвучила и сказала, да, он не любил вспоминать свое детство. Вообще не мог вспоминать свое детство, я бы даже так, наверное, сказала. Вот настолько было тяжелым, что даже события Великой Отечественной войны как-то для него, ну, В сравнении с детством он говорил, что это было трудное время.
3: Вот, во-первых, трудное детство. Во-первых, трудное детство. Он с детства насмотрелся, как мать тянула лямку. Семья была многодетная. И когда ушел из жизни отец, всем, как говорится, досталось. Всем досталось. И
2: ну там бедность без преувеличения.
3: С малых лет Григорий Иванович, Гришка тогда, да, сам взялся за ружье, взялся за селки, вот за эти вот охотничьи, стал промысловиком. И тот факт, что в конце 30-х годов молодого парня ставят председателем колхоза, да, что такое колхоз в 38-39 годах? Это, извините, это в любой момент с тебя потребуют отчета за проделанную работу, без всяких поблажек, без всяких там, я не знаю, снисхождений, и могут вплоть до того, что до уголовной ответственности довести, если там план какой-то не будет выполнен. Вот реалии колхоза. И тут молодой парень командует, без всякого привлечения скажу, мужиками, которые гораздо старше его, полностью отвечает, берет на себя ответственность за выполнение вот этого плана по заготовке пушнины, по заготовке зверя. И вот этот вот характер, который стал кристальным у него за годы вот детства тяжелого, потом вот этой вот отречества юности, он ему потом пригодился и во фронтовых буднях.
2: Давайте об этом поговорим. А как и при каких обстоятельствах он был ранен?
3: Он был с первого дня он в армии. 22 июня началась война, 23-го его уже призвали. Попал в танковые войска. Два раза был ранен, два раза горел в танке. И если посмотреть на его боевой путь, вот, который вы перечислили, который так вот, если смотреть на его биографию, извините, операции в Германии, операции в Чехословакии, когда уже, казалось бы, исход войны уже известен, уже понятен всем, обеим сторонам противостоящим, но немцы упираются, немцы, значит, всеми, как говорится, конечностями цепляются за то, чтобы каким-то образом, надеялись до последнего, исход войны маленько по-другому, чтобы был. Ожесточенное сопротивление немцев, и поэтому он командир подразделения, уже офицер, тому времени, у которого в подчинении люди, которые, каждый из которых хочет дожить до победы. И вот когда мы говорим о поколении покорителей западно-сибирских нефтегазовых месторождений, мы должны все время иметь в виду, что большинство буровиков, большинство вот этих вот первопроходцев были фронтовики. Повидавшие кровь, повидавшие смерть, хлебнувшие, как говорится, лихо за эти 4 военные года, и они стали созидателями. Вот этот посыл фронтового поколения, поколения победителей, будущим поколением, они стали созидателями.
2: Мы к этому еще вернемся. Давайте поговорим о СМЕРШе, контрразведка СМЕРШ. Григорий Иванович служил в ней, что мы об этом знаем.
3: С 1943 года создается отделение контрразведки СМЕРШ шпионов, или сокращенно СМЕРШ, главной целью которых было пресекать всякие попытки диверсионной разведывательной работы врага в тылу, выявлять предателей, впоследствии делать зачистки, уничтожая последние очаги сопротивления, как и разрозненных немецких частей, которые пытались массово выходить из окружения и пытались прорываться к тем же американцам.
2: Это такая кропотливая, это долгая кропотливая работа. На бдительность, на внимательность, да. На, я не знаю, на масса всяких разных
3: и
2: важных качеств.
3: Представьте себе, ведь одно дело, когда ты кадровый контрразведчик, кадровый чекист, а в СМЕРШ брали зачастую, вот пример Григория Ивановича и фронтовых офицеров. Одно дело руководить танковым подразделением, другое дело попасть вот в эту систему, систему СМЕРШа. Какими качествами должен обладать СМЕРШевец? Назвали уже. Это бдительность, это внимание, это готовность к кропотливой и изнурительной работе, аналитической прежде всего. И опять-таки, смотрите, ходим по краю лезвия бритвы. Потому что война заканчивается в Германии, затем в Чехословакии. Норкин участвует в операциях по зачистке вот этих вот бандформирований, выражаясь современным языком, и попадает домой только в 1948 году с войны. 3 года для него война еще продолжалась.
2: И вот поиск нефти, мы уже перескакиваем, да, он буровой мастер. Пишут, что у Норкина не было ЧП. Почему?
3: Внутренняя дисциплина и требовательность к подчиненным держать все в идеальном состоянии. Опять-таки, фронтовой опыт, опыт танкиста. Ведь смотрите, от техники, от состояния техники в бою зависит очень многое. А геолого-разведка по праву называлась тогда, по сути дела, новым фронтом. Это была битва за нефть, битва за газ. И любая промашка, любая оплошность, любая авария, не дай бог, если еще человеческие жертвы во время этой аварии будут. Это ведь, понимаете, это ведь на самом деле ЧП. И Норкин, как руководитель и буровой установки, а затем он уже руководил большим коллективом, он прекрасно осознавал.
2: Я знаю, что он выдерживал давление свыше. А если он считал, что это вредно, если это приведет к аварии, если это неправильно технически, то он этого делать не будет, и он не боялся это говорить, и, в общем, все слушали его.
3: А вы просто...
2: И об этом говорил Салманов.
3: Вы просто сейчас продолжили ту мысль, которую начал я. Вот как раз вот требовательный к себе, требовательный к людям. И очень дотошный, очень внимательный к состоянию техники. Да, конфликты были. Конфликты были как раз с вышестоящим руководством, которое, чего греха таить, сидя в кабинетах...
2: По-своему представляло.
3: Представляло по-своему. И прелести, в кавычках, плановой экономики были такие, что нужно было гнать план. Нужно было там к очередному юбилею какое-нибудь месторождение открыть там или выйти на новый уровень объемов добычи нефти и газа. Норкин прекрасно это понимал. Норкин это был человек своего времени. Норкин был коммунистом.
2: Давайте поговорим про Самотлор. Как это, я не знаю, жемчужина была открыта, какая работа за ней стояла. И по сути бригада Норкина и сам Норкин это наши космонавты.
3: Это наши космонавты, это, по если сути дела, это если национальное достояние.
2: Да, если космонавты открывали космос, то Норкин со своей бригадой открывали большую нефть.
3: Конечно. Вот. И за открытием Самотлора, вот за этим событием мая 1965 года стоит, во-первых, предварительная огромная работа, сколько было копий сломано вокруг целесообразности геологоразведки в тех местах, сколько было, значит, исписано докладных, жалоб, реляций вот этой канцелярской работы, которая валила из высоких кабинетов. И вспомним и конфликты и Салманова, и Норкин тоже поучаствовал вот в этих вот во всех вот делах. Тем более, что дорог никаких, связи, по сути дела, ноль. А бригада, которая забрасывалась на разведку, она, по сути дела, работала в автономном режиме.
2: Как это напоминает условия Великой Отечественной войны?
3: Да, только я не знаю, выражение «в тылу врага», конечно, оно не очень-то подходит, но будем говорить, что это были действия, приближенные к боевым. Вот, и вот эти вот болота вокруг, и до последнего момента непонятно, значит, правильно мы что-то делаем, будет здесь нефть. Или мы просто, как говорится, в очередной раз вбухали огромное количество денег, за которые нам придется отвечать.
2: Это мы сегодня знаем, что они открыли. Да. Но тогда, в тот момент, в ту историческую точку, если да, посмотреть, вот. Они же ведь ничего не знают.
3: И вот когда 29 мая 1965 года пошел первый фонтан нефти, это на самом деле, это вот, знаете, очень символично, что это был май 1965 года. 20-летие Победы недавно отметили ведь. И фронтовики, опять же, возвращаясь вот к этому образу фронтовиков, фронтовики из разрушителей стали созидателями.
2: Давайте скажем, что на счету бригады Норкина 8 открытых месторождений в Среднем Приобье. Мегионская, Аганская, Белозерская, Варьёганская, Нижневартовская, Самотлорская, Северопокурская, Мартовская. Какой труд за этим стоял? Колоссальный.
3: Да, какой труд, какое моральное напряжение. И вот мы вначале с вами отметили такое качество, что он был любящий муж и хороший семьянин. Но представьте себе, вот опять же приводили пример его жены, высказывание, что постоянно на чемоданах, как она сказала, 14 лет с одного места на другое. В любой момент он мог сорваться 14 лет с одного места на другое. В любой момент он мог сорваться, бросив все домашние дела.

0: Опять же, возвращаясь к его тяжелому детству, вот этой вот к раннему взрослению и к пониманию ответственности за семью, за родных близких, все-таки у него сформировалось, наверное, уже в то время, потом он стал председателем колхоза того же, значит, уже развилось это качество уже на новом уровне, это чувство ответственности. Чувство ответственности и чувство долга перед страной. В конце концов, это поколение было очень идейным, будем так говорить. Поколение Норкина, поколение Салманова, поколение Орвье, вот этих вот всех первооткрывателей, Урусова, всех первооткрывателей нефтегазового комплекса Западной Сибири, это пример для подражания. И вот буквально недавно, размышляя сам с собой, я пришел к такому вот выводу, для кого-то может он показаться странным. Может для кого-то показаться несколько таким резким. Все-таки считаю, что Сибирь, Западная Сибирь в частности, стала окончательной частью российского государства только лишь с конца 30-х годов. И окончательно стала в 60-е и 70-е годы частью российского государства, частью нашего государства. И Советского Союза, и российского государства современного. Потому что открытие нефти и газа – это большой шаг в окончательном таком освоении Западной Сибири. Вы посмотрите, сколько сначала вахтовых поселков появилось.
1: Потом городов, да.
0: А потом многие из них стали городами.
1: Угу.
0: Дай бог, чтобы современные поселки, которые существуют на месте месторождений, тоже когда-нибудь стали городами.
1: Как завершил свой жизненный путь Норкин, Григорий
0: Норкин? В 1972 году ушел на заслуженный отдых, переехал в Тюмень, на месте не сидел, активно занимался общественной работой. Вот все-таки ветеран, не побоюсь сказать этого слова, и со всесоюзным именем, и мировым именем. Вот. А скончался он 25 января 1980 года. Похоронен в Тюмени. Хочется сказать только то, что есть, опять же, возвращаясь к той реплике, которая прозвучала у вас, если поколение нынешних нефтяников, газовиков будет опираться на опыт того поколения, которому принадлежал Григорий Иванович, и будет такая же самоотдача. Я нисколько не умаляю работу нынешних мужиков на промыслах.
1: Как минимум эти имена нужно знать.
0: Как минимум это надо. Это... Еще раз повторюсь.
1: Это наша с вами работа теперь.
0: Национальное достояние.
1: Да.
0: А наша с вами работа – побольше говорить об этих людях.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
0: Всего доброго всем.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история. Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочность жультечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет

0: специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра». Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Югра.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус «Десятильный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД

Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Сила состязаний на облазах, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на облазах. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
4: 6+.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Когда я предложила эту тему психологу Елене Зиновой, она сказала: «Ох, ну и темы у вас». Но согласилась сегодня прийти. А тема звучит так: «Почему из семьи уходит женщина?» Вынашивала идею, давно хотела поговорить на эту тему. Почему женщина уходит из семьи и почему она оставляет детей мужу? В моем окружении два таких случая было. Женщины расстались с мужьями и отказались от воспитания сыновей. И в первом, и во втором случаях мальчики были младшего школьного возраста. Давайте сначала выясним, какие причины приводят к тому, что женщина уходит, а потом поговорим, может ли мужчина предотвратить уход. В общем, узнаем, на что мы можем влиять, на что может влиять мужчина, да, на что он повлиять не может. Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, слушатели.
2: С таким открытым забралом мы заходим в эту тему.
3: Непростая тема.
2: Непростая, да, действительно, она непростая. Эти две семьи, о которых я сказала, они не самые близкое мое окружение, а так вот в зоне видимости люди. И в первый случай женщина воспитывала девочку, девочка уже подросток, она уже самостоятельная девушка, и вот подрастает мальчик младшего возраста. И женщина меняет все в своей жизни, она меняет, поменяла город на глухую деревню, она поменяла работу публичную на совершенно непубличную, она поменяла мужчину, и она оставила мальчика младшего школьного возраста, вот младшего сына, мужчине. Это было так оглушительно неожиданно для всех, что я даже, честно сказать, опешила и до сих пор в таком недоумении. И второй случай, он похож, тоже была девочка-подросток, она уже самостоятельная, то есть женщина имеет опыт взращивания ребенка, то есть говорить о каком-то неразвитом материнском инстинкте не приходится. Тоже подрастает младший сын, да, ему идти в школу, и женщина уходит. В той семье были такие, страсти. Вот, мужчина заботливый, мужчина полностью погружен в воспитание мальчика, мама как бы не появляется, и, если раз в месяц, два раза в месяц позвонит, то и хорошо. В общем, вот такие случаи, я правда смотрела на это все, и мне вот правда очень интересно и очень хочется быть полезной мужчинам в данном случае. И я вот посмотрела официальную статистику, она говорит, что в нашей стране есть рост увеличения отцов-одиночек, и вы вот сейчас качаете головой утвердительно, но эти цифры не связаны с разводами, они нам показывают там смерть партнерши, лишение ее родительских прав, не знаю, пропала без вести, вот такие вот факты. Подтверждает ли профессиональное сообщество психологов, что появилась такая тенденция, и женщины вот при разводе оставляют детей отцу и уходят из семьи?
3: Не знаю, к радости или к сожалению, но действительно такая тенденция появилась. В моем окружении, среди моих знакомых есть такие ситуации, которые, видимо, не попадают в ту статистику, про которую вы сейчас упомянули. Mm-hmm. Это случаи, когда женщина действительно уходит из семьи не потому, что они там асоциальные, допустим.
2: Вот
3: да?
2: В том-то и дело. Женщина образованная.
3: Лишенные родительских прав и так далее. А женщины, которые вдруг действительно решают, что, похоже, они как-то не так живут, и им нужно жить по-другому.
2: Верно ли обывательское мнение, что женщина создает семью, она же ее и разрушает? Это такая типичная фраза, которую часто мы слышим. Вот якобы, если женщина захочет, семьи не будет. Действительно ли есть в нас, в женщинах, вот такая суперсила инициировать семью, ее создавать, и в то же время, если женщина не захочет, она ее разрушает?
3: У женщин действительно много власти. Это правда так. Действительно, женщина – это тот основной, скажем так, компонент семьи, на терпении который, на мудрости который держится отношения зачастую, да. У нас существует такое стереотипичное, клишированное мнение, что женщина – это та, которая вовремя закроет глаза, которая что-то будет не замечать.
2: Мудрая жена.
3: Мудрая жена, да, которая там будет шеей, а муж будет головой и так далее. И на самом деле довольно много семей на этом держится. Это правда так. Но при этом эта же история всегда про то, что женщина должна быть очень сильно замотивирована на то, чтобы быть в семье, быть в отношениях. Да? И вот здесь я бы, наверное, все-таки внесла эту нотку, да, Давайте вспомним замечательный праздник, который придумали когда-то Клара Цеткин, Роза Люксембург. Mm-hmm. Это 8 марта, это Международный женский день. И у него есть свой смысл. Это день, когда, ну, вроде бы как официально, женщины начали бороться за свои права. И вот эта обывательская позиция, как вы ее назвали, что женщина может создать семью, может ее разрушить, то есть все на женщине держится, она много веков, эта позиция держалась на том, что женщина хотела быть в отношениях, потому что если она не в отношениях, она не защищена в социуме. Никак. Ничем. У нее нет прав. Еще в 20 веке, в конце 19-го, у женщин даже не было паспорта. То есть это просто было существо, у которого никаких прав не было. И с тех пор, как женщины начали бороться за свои права, появилась вот эта тенденция, что если у меня есть права, тогда почему я должна многое терпеть? Почему на мне все должно держаться? Почему люди не разделяют со мной ответственность, те, которые живут вместе со мной, да, за то, чтобы вот здесь, в этих отношениях, было хорошо, благополучно, комфортно и тепло?
2: После вашего ответа возникает такой вопрос: ты, женщина, создала семью, а теперь еще и замотивируй себя ее сохранять.
3: Да.
2: А как же эту мотивацию находить? И властен ли мужчина повлиять на эту мотивацию?
3: Сложный вопрос, сложная тема, да. Если говорить про то, что может ли мужчина мотивировать, я думаю, что есть доля правды в этих словах. Может. Он может это делать, включаясь в отношения, будучи в них партнером, который тоже несет ответственность. Да, это не тот человек, который пришел, лег на диван и дальше ничего не делает. Трын, трава, как говорится, не расти. А женщина, я отработала смену свою, да, и прибежала.
2: И вот вторая смена, да.
3: И у нее вторая, а потом еще и третья, простите, супружеский долг. Никто не отменял, да, поэтому третья смена тоже у нас в графике рабочем стоит. Поэтому если мужчина готов быть партнером, тогда у него есть возможность мотивировать женщину на то, чтобы она, ну, правда, хотела оставаться в этих отношениях.
2: Поэтому вот это убеждение, что дети – прерогатива женщины, сегодня современные женщины как-то с этим убеждением готовы поспорить.
3: И вот начинают точно спорить, потому что это правда огромная ответственность, когда все на тебе, и женщины правда не вывозят. Поэтому очень много случаев родительского выгорания. Это одна из причин, по которым женщины уходят из семьи. Они могут заболевать из-за этого, ну, потому что невыносимо.
2: А давайте вспомним вот эти надписи на автомобилях «Я задолбалась». Это про это.
3: Да.
2: Это крик. Да. Это уже...
3: Уже невозможно
2: уже
3: держать
2: вовне
3: в себе.
2: Уже вовне выходит.
3: Да, невозможно в себе держать.
2: Могут ли социальные сети невольно стать таким катализатором разрыва? Например, сравнение с идеализированными семейными образами. Такая идеальная семья, каждый раз эта картинка выпадает, да, в телефоне, и современная женщина видит в соцсетях семьи, где все идеально. И это создает такой эффект несоответствия. Это каждый раз по капельке капает, а там, вот там, в экране смартфона мужчина подарил цветы, а мне не подарил. Да. А там он ей что-то там руку подал, когда она, а мне не подает. Там он комплимент сказал, а мне... И вот каждый раз накапливается это у женщины, ну, вот это вот, она понимает объемы дефицита, как будто бы. Это может влиять?
3: Это может влиять. Это может влиять в том случае, если женщина, ну, скажем так, может быть довольно инфантильная в плане того, что она это видит, но если она достаточно зрелая, то она может о своих потребностях партнеру заявить, сказать: «Милый, ты знаешь, я так цветы хочу. Вот мне так хочется, я вот там такие люблю цветы. И вообще мне кажется, что для меня проявление любви твоей может быть, допустим, то, что ты периодически будешь просто как сюрприз, не в праздник, дарить мне букет». Смотрите, она озвучивает потребности, а дальше мы сталкиваемся с тем, что а партнер может по-разному отреагировать на это. Он скажет: это какая фигня, да? Он может сказать: слушай, ну, я понял, да, я учту обязательно, и начнет это делать. Может сказать: придумала, что, глупости какие, мы вообще на это не контрактировали, у меня на это денег нет, я лучше вон буханку хлеба лишнюю куплю, да? Или хочешь, я тебе шубу куплю? То есть там по-разному может быть. Но когда женщина не говорит о своих потребностях, да, имея их, это ее зона ответственности сказать. Другое дело с тем, что мы имеем дело, когда женщина действительно не соразмеряет реальность с вот этим идеальным миром, да? Давайте так, у нас, к сожалению, общество с нарциссическим расширением, это такая особенность личности, когда Люди хотят очень красиво. Если отдых, то это Багамы или Бали. Если это машина, то там Майбах или еще какая-то. Это не реклама, так чтобы все понимали, да? Но вот эта история про то, что я хочу максимум сразу, да? При этом как будто бы это кто-то должен другой сделать. Ну, то есть кто-то должен это сделать. Поэтому эта история, если мы попадаем, описывая отношения, где женщина с таким расширением, тогда она будет игнорировать реальность. Ну, зачем ей видит эту реальность, да, что мужчина, допустим, у него зарплата 200 тысяч, да, и у него там ипотека, там они купили квартиру, потому что она хотела трехкомнатную, при том, что у них еще детей, допустим, нет, да. Но вот это расширение, оно будет, с одной стороны, это неоднозначная всегда ситуация, да, что как будто бы она такая говорит, я его вдохновляю. Я же говорю ему, что вот нужно дальше, больше двигаться, быстрее, сильнее, дальше, круче. С другой стороны, это история про то, что мужчина может надорваться. Я солидарна с вами в желании посочувствовать мужчинам, потому что им правда иногда прям хочется сочувствовать, ну, потому что в непростой ситуации оказывается.
2: Они не понимают, что происходит. Вот у меня были здесь на интервью когда-то мужчины мужской организации, общественники, и они между собой разговаривают, и один другому говорит, там какой-то тоже у них случай, вот, говорит, женщина ушла со словами, я несчастна в браке. А мужчины не понимают, что значит несчастна. А счастливая это, ну, как бы, а счастье,
3: и
2: что в ее
3: понимании?
2: И тогда
3: имеет смысл вообще, да, разговаривать.
2: Да,
3: а что?
2: И для них про это потребности непонятно. Чтобы.
3: Да.
2: Идеальный образ семьи. Хочется еще на эту тему поговорить, потому что он как-то связан, мне кажется, с мотивацией тоже. А он сегодня какой? Ну, мы представляем советское время, там был, ну, определенный рисунок, да, ну, нам показывали, какой он там, папа работает, мама работает, и, в общем, и дети учатся, и пионерская организация, как-то у всех более-менее как-то стабильно одинаково. А сейчас-то какой он образ семьи? Это какая семья?
3: Вообще институт брака, он сильно меняется.
2: Он так быстро меняется, что,
3: да,
2: наверное...
3: Вариантов того, как, да, люди могут вместе быть, правда, очень много на данный момент. И если говорить про, ну вот, условно идеальный, я все-таки здесь это слово упомяну, условно идеальный образ, то это семья, в которой люди могут договариваться и достигать компромиссов. Если мы говорим про то, чтобы они могли, ну, достаточно благополучно жить, и при этом учитывать потребности партнера, если есть дети, то и детей в том числе, да, это вот история про умение договариваться. Не про то, что один принимает решение, а второй... Ну, вот я сегодня упоминала про то, что раньше женщины были бесправными, да? Паспорта нет, кто ты такая, ты на содержании у отца, затем ты переходишь в семью к мужу, все, без отношений ты никто и ничего не весишь, то сейчас как будто бы эта история все-таки про то, чтобы иметь, скажем так, возможность все-таки обсуждать потребности, решать, как эти потребности можно удовлетворять, какие-то возможности изыскивать для этого и оставаться в контакте друг с другом, потому что, к сожалению, бывает, что женщина уходит ведь из семьи, потому что контакта больше не стало. Ну, чужой человек в одной квартире.
2: Правда ли, что женщины чаще уходят из-за эмоциональной холодности, отдаления, отсутствия поддержки, а мужчины из-за сексуальной неудовлетворенности? То есть у мужчин и у женщин разные потребности в отношениях?
3: Я, наверное, не склонна соглашаться полностью с этой точки зрения, потому что, как бы то ни было, мужчинам тоже важно, чтобы их принимали, чтобы они приходили домой, и дом все-таки был крепостью, где было бы спокойно, безопасно, где с ним могли бы поговорить, выслушать, там, какие у него ситуации в течение рабочего дня произошли, посочувствовать, иногда даже посоветовать что-то, возможно, хотя это не всегда работающая модель, да, это опять нужно смотреть, что с семьей, что за отношения. А вот женщина, да, да, довольно часто, это довольно частая история из-за холодности. Инициаторами разводов выступают женщины, потому что, несмотря на то, что у них кольцо обручальное на пальчике, несмотря на то, что они могут быть 20 лет вместе, они живут с ощущением одиночества.
2: Я хочу вам сейчас рассказать про свою студенческую практику. Интересный был у меня опыт. Это курс, наверное, четвертый у нас был, педагогическая практика, и нас отправили к детям. Это, наверное, у них класс был третий. Нужно было, вот знаете, этот популярный тест-рисунок «Нарисуй свою семью». Нам каждому, значит, нас распределили по детям. Мне достался мальчик. Я как сейчас его помню, замечательный мальчишка, хорошенький такой. И я дала ему задание по определенному, даже алгоритму, да, дается задание.
3: Вопросы задаются.
2: Да, определенные вопросы задаются, и ребенок рисует. Ну, я готова была сейчас получить этот рисунок, сделать анализ определенный. Я готова была увидеть семью, где, ну, папа, мама, и он, ну, не знаю, разобщены они там на рисунке или вместе. Ну, в общем, вот эти нюансы. Когда он мне отдал этот рисунок, Лена, у меня волосы вот так на голове вот так поднялись. Я вот сейчас опишу. То есть вот листочек, да?
3: Угу.
2: В верхней зоне листочка нарисован мужчина, такой качок.
3: Угу.
2: Он весь, значит, в оружие, там какие-то пистолеты, ножи, что-то такое прям, ну, такая мощь. Далее идет ряд тоже мужской. Это его какие-то родственники, угу. Мужчины, родственники.
3: Они тоже... Страны.
2: Да-да-да, они тоже вооружены, у них какие-то там кастеты, какие-то, в общем, оружие какое-то.
3: Mm-hmm.
2: И в самом низу он себя пририсовал, и вот тоже какого-то дядечку, молодого парнишку, который тоже весь вооружен до зубов. Это какой-то дядя.
3: Mm-hmm.
2: То есть это такая определенная иерархия. И ни одной женщины там нет.
3: Mm-hmm.
2: И я осторожно начинаю его спрашивать, а тема мамы вообще закрыта.
3: Mm-hmm.
2: То есть там прям боль в глазах. Я и так, и сяк, но потихоньку мы с ним, значит, выяснили, что он мне шепнул, что «а мама сбежала с каким-то дядькой».
3: Mm-hmm.
2: В общем, я понимаю, я сопоставляю, что его фамилия этого мальчика и фамилия криминального авторитета того города, где я училась, оно совпадает. Я поняла, кого я тестирую.
3: Mm-hmm.
2: Я поняла, что этот рисунок вот можно взять и просто, знаете, как здесь вся иерархия, такой клан Сопрано, я не знаю, можно было это ОПГ относить товарищу-следователю вообще, да? Потому что тут прям вот, вот во главе дедушка и вот эта вот вся, как это называли в 90-е, это группировка?
3: Группировка.
2: Группировка, да. И ни одной женщины. Потом я выяснила, все-таки бабушка есть, но она в этот рисунок не вписана. И вообще тема женщины в этом роду, как будто, да, клане, она запрещена. Я еще подумала, жива ли та мама? Вопрос. Вот.
3: Кто знает.
2: Да. И я с этим рисунком к психологу, к нашему руководителю практики, она, о, какой интересный рисунок, и себе в папочку. Я к чему рассказываю сейчас об этом? О том, что есть такие семейные системы, где женщина просто, ну, наверное, не может прижиться. И да, она самоизолируется или уходит, или сбегает там. Вот только сейчас стали говорить про эту токсичную маскулинность, да? И как удивительным образом там вот в таких семьях нарождаются мальчишки. Вот как будто бы вот как по заказу. А я к тому, что, может быть, даже женщина и была притянута в эту семью, но с таким, знаете, объектным отношением к ней, что ты родишь, это даже, может быть, бессознательно было сделано.
3: Я думаю, что да.
2: Скорее ты всего, роди, а дальше там вообще как бы непонятно, что с тобой будет, нужна ли ты. То есть оно иной раз фонит в семьях так, что женщина сама как-то дает дёру и оставляет мужчине все ценное ребенка.
3: Вот. Если он ценен для нее.
2: Если он был ценен. Хотя вот, ну да. Здесь тоже, наверное,
3: вопросики,
2: да.
3: Слышу, да, непростая история, непростая судьба у мальчика. И для меня, например, если немножко покомментировать эту ситуацию, то это история про то, что очень много там пробелов на самом деле. Можно бесконечно фантазировать, а что это за женщина, правда, попала в эти отношения, да? Возможно, она действительно польстилась на то, что он сильный, он при власти, у него есть деньги. Он, ну, такой брутальный, возможно, мужчина. И тогда, если мы говорим про такого рода мужчин, то они, правда, могут быть привлекательны для женщин, пока они не поймут, что у этого есть оборотная сторона. А вот к оборотной стороне женщина не готова. И тогда мы опять сталкиваемся с некоторым таким инфантилизмом, да, потому что взрослость, как правило, она предполагает, что мы все-таки, ну, видим разные стороны людей, да, и хорошие, и плохие, и вот это общее сочетание, то, что получается, сплав, вот с этим мы можем взаимодействовать из взрослой позиции и говорить, ну, похоже, мне что-то подходит, что-то не подходит, проверять, можно ли что-то здесь поменять. Если невозможно поменять, тогда уходить. Мы тут можем фантазировать. Угу. Про папу могу сказать, что, похоже, очень сильно он был зол, очень сильно обижен. И, к сожалению, к моему великому, он, игнорируя женщин и продолжая создавать среду, в которой игнорируются женщины или считаются женщинами, существами, скажем так, какого-то низшего уровня, да, то есть они какие-то недолюди. К сожалению, он в этом месте очень медвежью такую, прямо называла бы, услугу сыну оказывает, потому что мы все, мы сплав чего-то от мамы, чего-то от папы. В нас есть и мужское, и женское. Это не я сказала, это классики психологии, которые в свое время исследовали достаточно хорошо психику человека, бессознательно и все остальные части нашей психики. И если мы игнорируем женские части, тогда мужчина не может быть мягким, он не может плакать, он не может любить. Он только убивать заточен, ну, потому что он мужчина. Вот такой вот образ.
2: Это такое искажение.
3: Очень, да, очень категоричный, очень как будто бы однобокий, плоский очень. А люди живые, они не плоские, они многомерные.
2: Мы после паузы поговорим, как это бьет вообще по детям. Вот такая ситуация с мамами и с папами. Напомню, тема разговора звучит так: почему женщина уходит из семьи. С вами Ирина Тагасанова и психолог Елена Зинова. Совсем скоро мы вернемся и продолжим обсуждение.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.

0: Плинтусы, печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
5: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Елена Зинова. Мы говорим о женщинах, разбираемся в причинах, которые побуждают женщину уйти из семьи. Вот сейчас много говорят о психологическом давлении, о манипуляциях, и как-то мы уже благодаря популярной психологии много об этом знаем. Есть ли у вас ощущение, что женщины сегодня стали менее терпимы к подобному, и это тоже может влиять на то, что женщина уходит?
6: Абсолютно согласна с этим мнением, потому что это правда так, потому что у нас... У женщин, во-первых, появились права, во-вторых, у нас появилась финансовая независимость. Как бы то ни было, женщина сейчас может прожить. Бытует такое мнение, что женщина рожает ребенка, и она рожает его себе. Да? И тут как будто бы вообще мужчина не предусмотрен. Говорят, сколько можешь родить детей, сколько можешь поднять, столько и рожаешь. Да? Поэтому это правда такая тенденция существует. Она не просто так появилась, а в связи с тем, что происходит в социуме. Поэтому женщины действительно стали менее терпимыми. У нас достаточно много кампаний информационных проходит, которые говорят: «Не молчи, расскажи, если с тобой что-то происходит». Я поддерживаю все это, потому что оставаться в беспомощном положении, когда помощь нужна, но ты не берешь ее, да, это правда, ну, наверное, неразумно в наше время уже, да. А, к сожалению, неоднократно слышала такие мнения, что ну, а что же она тогда? Зачем она оставалась с этим человеком, да? И тогда как будто бы терпишь, ты виновата, не терпишь, ты виновата. Поэтому эта тенденция, она существует. И в любом случае женщины будут выбирать ту степень выдерживания, скажем так, агрессии мужчины, которая для них подходящая, наверное. Вот. Какие-то женщины будут еще погибать, которые продолжают терпеть насилие.
5: Вы имеете в виду про вот бытовое насилие?
6: Да. К сожалению, закон у нас до сих пор не принят в России.
5: И мой вопрос, может ли на это повлиять сам мужчина? Во-первых, мне кажется, нужно рассказать, что такое психологическое давление, потому что вот в широком смысле, может быть, не все еще до конца понимают, что это, и как-то, может быть, даже и поэтому обесценивают. Ну, не бьет же.
6: Да. Ну, подумаешь, без конца подкалывает. Шутки какие-то у него такие, да, что я все время какая-то не такая. Ну вот мы сегодня про терпение говорим, на котором держится семья, да, это правда так, женщина пока терпит она. Поэтому если про насилие продолжить тему, да, психологическое, то это история, когда мужчина говорит, да кому-то с детьми нужна. Это еще один аспект, который такой, да, животрепещущий. И если женщина в это верит, тогда, ну, правда, она остается в этой ситуации, она выбирает в этом быть. Есть история про насилие психологическое, когда говорят, что ты недостойна где-то работать, ты недостойна какое-то образование иметь, ты недостойна какой-то должности. Это все можно относить к психологическому насилию. Да.
5: Почему мы сейчас об этом говорим? И иногда мужчины не понимают, что происходит, правда? Ну, а это те слепые зоны, в которые, ну, мужчине надо заглянуть, то есть отследить немножко вот себя, потому что потом, как, знаете, гром среди ясного неба, она, оказывается, собрала чемодан и уехала на Дальний Восток. Это я реальный,

0: реальную вам ситуацию сейчас рассказываю.
1: Да. Я, наверное, добавлю просто. Вот это вот надо, оно не появится, пока не появится хочу. Я хочу...
0: У женщины.
1: У мужчины.
0: У мужчины.
1: Я хочу видеть, как то, что я говорю, влияет на женщину, замечать. Как-то она потухла. Я же встречался с такой яркой девочкой, зажигалочкой. Угу. А нету этого всего. Ну, может быть, смотрите, если человек не хочет, он говорит, это она сама так сделала. Вот если человек не хочет заметить, он не будет замечать, он будет игнорировать. Больше того скажу, если ему будут возвращать обратную связь и говорить, ты знаешь, твои слова сильно обижают. Глупости какие придумал. Это же просто шутка. У тебя нет чувства юмора, ты не понимаешь. Смотрите, он как не хотел, так и не хочет. Поэтому я считаю, что сначала должно появиться «хочу», а потом будет уже все остальное.
0: Еще один момент, который может ускользнуть от взгляда мужчины – кризис идентичности. Кстати, сами мужчины тоже в этот кризис. Конечно. Это, мне кажется, даже это их…
1: Всем подвержены,
0: стезя, да.
1: Все мы в нем можем оказаться.
0: Да, да. Что к нему приводит? Ну, давайте скажем, что за кризис – это когда женщина не знает, кто она.
1: Ну, не только женщина, человек.
0: Ну, мужчина, да, человек, да, не знает, кто он.
1: Идентичность, да.
0: Да, долго отказывался от себя, недовольство своей жизнью. Это вот такой глобальный вообще вопрос.
1: Да. Да, может привести, потому что если мы говорим про созревание психики людей, да, то оно у нас на самом деле продолжается на протяжении всей жизни. Мы продолжаем развиваться, и кризисы действительно, они происходят. И они, в принципе, закономерны. Да, потому как жизнь человека протекает, потому что, ну, если человек думающий, скажем так, рефлексирующий, да, то он будет анализировать, а я вообще чего достиг? Я вообще кто к тому моменту в своей жизни, в котором я сейчас оказываюсь, да? И тогда люди могут, попав в этот кризис идентичности, вдруг понимать, что они много всего сделали, и понять, для кого они это делали. Возможно, они там вообще мамину мечту реализовывали. Мама хотела, чтобы я была клиническим психологом. И вот я пошла учиться на клинического психолога, я работаю, а так-то я хотела ручками шить всю жизнь. Или там кризис идентичности, он не совсем кризис, да, есть какие-то вещи тоже закономерные. Допустим, люди могут отслужить в структурах, выйти на пенсию и, наконец, позволить себе заниматься тем, что они хотят, да. Перестраивать свою жизнь, да, понимают, что вот они прожили рядом с человеком, а похоже, как-то вот их пути давненько уже разошлись, да. Все это может происходить действительно в кризис идентичности.
0: А вот здесь мужчина может повлиять на это?
1: Он может, наверное, помогать проходить этот кризис вот так, если он хочет этого.
0: И здесь мы опять возвращаемся к тому, что вы сказали, если есть диалог между ними, да?
1: Потому что, смотрите, он может помогать в плане каком? О, окей, у тебя что-то изменилось, похоже, ты чего-то хочешь по-другому, как-то по-другому. Я готов с тобой взаимодействовать, давай будем передоговариваться, как у нас по-другому будет. Или может быть такой вариант, слушай, мне не нужны изменения, меня все устраивает в той тебе, которая была. А если ты меняешься, ты мне не нужна. Тогда, разные варианты могут быть здесь, конечно, развитие событий.
0: Кризис среднего возраста туда же, к кризису идентичности, да? Ну, это просто, кризис среднего возраста, это нормотипичный кризис, это, насколько я понимаю, он заложен в определенный возраст.
1: Все кризис идентичности, они тоже нормотипичные, потому что, смотрите, мы выходим замуж женщины, да? Наш статус меняется. Я вообще кто? Да, и девушки некоторые там могут по телефону флиртовать или еще что-то. В смысле, я еще пока не поняла, что я мужняя жена, к примеру, или еще что-то, да. Мы каждый раз, когда меняется наша ситуация, и нам приходится под нее адаптироваться, и мы меняем свой статус, каждый раз мы будем проживать кризис идентичности. А я кто? А я какой? А что я могу? А похоже, то, что мне нравилось там, что-то нравится еще, а что-то уже совершенно не подходит, и тогда у меня новые интересы появляются. И вот это присвоение себе нового представления о себе, кто я, какой я, это вот как раз завершение, получается, кризиса идентичности. Если говорить про середину жизни, то это такой, серьезный кусок жизни прожит, и мы подводим некоторые итоги. И там тоже идентичность будет меняться. Потому что или я присваиваю себе, что я молодец, огурец, я там ипотеку выплатил, я родил, вырастил двух детей замечательных, сохранил семью, или мы что-то другое себе присваиваем. Все очень индивидуально.
0: Женщина уходит и оставляет ребенка отцу. Что чаще всего стоит за этим решением? Ведь она же...
1: тоже разные причины.
0: Депрессия, выгорание, вы сказали, инфантильность, да, может быть.
1: Да. Может быть, история про то, что она вообще-то не очень хотела детей. Вообще-то она не хотела. И она родила, потому что муж попросил. А когда она уходит из семьи, ну, у нас сегодня вопрос стал, нужен ли был ребенок, да?
0: Да.
1: Ну, в смысле, ты хотел, на тебе, получи и распишись. Эта история, может быть. Может быть, что женщина уходит и оставляет ребенка, потому что она понимает, что она хочет быть самостоятельной финансово, эмоционально, она хочет жить свою жизнь, но на данный момент, когда она расстается с мужчиной, у нее нет финансовых возможностей. Да? Ну, то есть, это может быть такая, может быть история, что она оставляет ребенка не по своему желанию. Такое тоже бывает. Знаем достаточно шумные судебные разбирательства, когда женщины судятся за детей, да, которые там с отцами остаются, и это всегда разная история, тоже каждый раз индивидуально нужно смотреть. Возможно, ребенок становится, ну, таким рычагом манипуляции. Может быть, что женщина уходит и оставляет ребенка, потому что тоже скажу про этот аспект. Новые отношения, допустим, да, она влюблена в какого-то нового мужчину, другого, и этот мужчина говорит, а мне твои дети не нужны. Я вообще-то люблю тебя, да, ну, там, мы тему отчимов поднимали, да. Разные мужчины бывают, у нас все популярнее становится мнение женщины, тоже про это могут подтвердить. Я думаю, что все чаще мужчины говорят, почему я должен воспитывать чужого ребенка? Это чужое ДНК, мне это не надо. Или, например, может быть, мужчина, если женщина влюбляется, ей нужна какая-то свобода, и она находит себе такого нового мужчину, который свободный, тот говорит, мне вообще дети не нужны. Не то, что от другого мужчины, мне в принципе дети не нужны, да? Там очень много разных
0: очень причин, много.
1: Может быть.
0: Действительно.
1: Да, разбираться стоит.
0: Насколько травматичным является уход мамы из семьи для ребенка? То есть уровень катастрофы понять?
1: Тоже по-разному. Все зависит от того, как расставание проходит, да, потому что может быть такое, что ребенок даже не почувствует особо, что мама ушла. Все зависит от того, какая мама была, да, тут такая история, что бывает, что ребенок ушел, и слава богу, он говорит, мама ушла, наконец-то. Не будет того-то, того-то, да, можно спокойно жить. Или может быть история про то, что это травматичная история, да, и, ну, вот тот пример, который вы сегодня приводили, когда мама ушла, и ребенок этим травмирован, потому что маму сделали плохой, да.
0: И говорить даже об этом
1: и нельзя. И говорить даже запретили. Ему как будто бы нельзя его чувства испытывать, да, такой запрет стоит. Чем больше запретов, тем тяжелее ему будет это переживать. Поэтому если мама уходит из семьи, не знаешь по какой причине, нужно смотреть вообще, хочет ли мама сохранять отношения с ребенком, да, потому что на самом деле это можно организовывать. Если ребенок становится рычагом манипуляции, тогда могут возникать сложности, и матери не будут давать общаться, это будет отягчать ситуацию. Если, допустим, мама не хочет общаться, как это преподносится, да? Очень много нюансов здесь на самом деле. Можно ребенку сказать, ты знаешь, мама тебя любила, она тебя родила, ты можешь быть благодарным. Я очень благодарна, ну, папа, например, может такой текст сказать, да, я очень благодарен, что она тебя родила. Ну, к сожалению, она, ну, не хочет, не готова жить дальше здесь, да. И она всю свою любовь выразила в том, что она тебя родила. Ну, такой текст, да. Обманывать ребенка, там, допустим, говорить, что ты знаешь, она тебя любит, просто она сильно занята. Если мама не хочет общаться и поддерживать, допустим, да, контакт, то тоже, я считаю, не совсем верная история, поскольку эта история не про ребенка. Это история про то, что мама не может любить. И здесь, ну, как будто бы, почему я сегодня сказала, неоднозначная тема, непростая.
0: Да.
1: Некоторые люди чего-то не могут, но не может она любить. Точка. Но она так устроена. Если ребенку это объяснять, что это не к тебе, это не потому, что ты плохой, это потому, что она не может. В этом месте можно спокойнее принести это все. Да, ребенок будет горевать, и это нормативный процесс. Если была связь какая-то, допустим, он любил, зачастую у женщин холодных, эмоциональных, которые, ну, сложно выстраивают контакт с ребенком, бывают дети, которые очень хотят маминой любви. И они будут ее заслуживать, они будут рисунки носить, пятерки, я не знаю, там, медали, да, чтобы только мама посмотрела и сказала, какой ты у меня замечательный, и не дождаться этого. Поэтому вот эта история про то, что все-таки разделить.
0: Мы обсудили разные причины, мы уже скоро заканчиваем. Разные причины, по которым женщина уходит из семьи. На какие, вот тезисно, на какие мужчина может повлиять, а на какие нет?
1: На то, что вы во власти. Ну, а власть у нас всегда только над одним человеком, над собой. Замечать, что я делаю в отношениях. Замечать, как то, что я делаю в отношениях, влияет на партнера, на моего, да? Ну и, наверное, все-таки быть готовым к диалогу. Да, про то, что создать ситуацию, в которой партнерше, женщине было бы спокойно и безопасно говорить про то, что она хочет. Что она может быть уверена, что то, что она говорит про свои потребности, не обесценят. Не скажут, что это глупость, не скажут, что это в принципе невозможно, а попробуют порешать, компромиссы какие-то достичь. Поэтому, ну вот, наверное, вот это основные базовые вещи, которые я могу сейчас перечислить.
0: Спасибо вам. Наш разговор подошел к концу. Напомню, мы сегодня говорили о женщинах, о причинах, почему женщина оставляет семью. Говорили и о случаях, когда женщина оставляет ребенка отцу. Мне кажется, те вопросы, которые я сегодня задавала своей гости, помогают хотя бы чуть-чуть понять причины разводов. Ну и, конечно, побуждают задуматься о себе и своих собственных отношениях, о культурных стереотипах, которые сегодня нас окружают. На мой взгляд, самопознание никому еще не мешало, а наоборот, даже помогает принимать верные решения. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Игра, в социальной сети ВКонтакте, в разделе «Подкасты». С вами были психолог Елена Зинова и я, Рената Гасанова. До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное. Радио Югра. Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Сила состязаний на облазах. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на облаце. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облац. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
10: 6+.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают нашему обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый. И мы каждую неделю знакомим нас с вами с этими людьми. В студии Тимур Полунин, Марина Штейникова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну что, всю эту неделю наши югорские СМИ, да и не только югорские, даже федеральные СМИ, писали о том, что врач из Югры получила главную медицинскую премию страны. У нас ежегодно в преддверии Дня медицинского работника в Москве проходит церемония вручения национальной награды призвания и вручают ее лучшим врачам России. И мы очень рады, что у этого врача, несмотря на колоссальную занятость, нашлось немного времени для того, чтобы прийти к нам в гости. У нас в студии заведующий неврологическим отделением ОКБ Ханты-Мансийска, руководитель регионального сосудистого центра, заслуженный работник здравоохранения Югры Людмила Онищенко. Людмила Ивановна, здравствуйте!
5: Всем добрый день.
4: Добрый. Вы знаете, во-первых, поздравляем вас, конечно, с этой наградой, с этой премией. И сразу хочу сказать для наших слушателей, у нас просто слушатели привыкли, что мы со всеми гостями по имени, без отчества, ну, на вы, естественно, уважительно. А вот сегодня я Тимура даже предупредила. Я не смогу с Людмилой Ивановной без отчества. Мне почему-то вот хочется с вами по отчеству. Ну, вот у меня внутреннее какое-то такое ощущение. Можно?
5: Совершенно зря, потому что это очень хороший принцип. Общаться по имени, это всегда располагает дружеской обстановке, конечно.
4: То есть опустим тогда.
5: Абсолютно.
4: Отчество. Хорошо.
5: Я буду очень только рада.
4: Ладно, этому. Тогда с вашего позволения и разрешения. Давайте, прежде чем мы переступим к разговору, я нашим слушателям вкратце расскажу, потому что многие, может быть, даже не знают про такую премию, что она существует. Она вот, я смотрела ее лично на Первом канале, ее ежегодно показывают. И, кстати, ведущая этой премии Елена Малышева, все ее знают, эту телеведущую. Она, кстати, является еще руководителем оргкомитета этой премии. И Александр Розенбаум, который в прошлом врач скорой помощи, насколько я знаю.
5: Совершенно верно.
4: Но сейчас всем известный и любимый артист, народный артист России. Так вот, премия вручается в нескольких номинациях, и номинация, в которой отметили Югру, называется, сейчас я скажу, «За создание нового направления в медицине». И вот, насколько я поняла из церемонии вручения, которую смотрела, эту награду получили врачи сразу из нескольких регионов страны. Югра в этом списке. Вот вы, собственно, да, Людмила, так и хочется отчество добавить. Ну и вот эта команда врачей из разных регионов разработали новую трехуровневую систему помощи пациентам с инсультами. И, кстати, Всемирная организация здравоохранения, как сказали, признали ее лучшей в мире. Это правда?
5: Это совершенно правда. И мы очень гордимся этим. И я посмотрела свои старые архивные документы и увидела, как Вероника Игоревна, визит Вероники, мы даже ее Вероникой называем, Скворцовой, в окружную клиническую больницу, посвященную в том числе 85-летию, тогда была окружной клинической больницы, отметила высочайший уровень оказания медицинской помощи не только больным с инсультом, а вообще и в Югре, и в частности в окружной клинической больнице. И я люблю рассказывать о том, что вообще программа начала работать в России официально в 2008 году, и постепенно подключались различные регионы нашей страны. И каждый раз, когда мы встречались на конференциях, на конгрессах, я задавала один вопрос. Вероника Игоревна, а когда Югра вступит в эту программу? На что был всегда один ответ. У вас все хорошо, у вас все замечательно, и вы будете, наверное, последним регионом, который войдет в эту программу. С одной стороны, это было очень приятно слышать, но с другой стороны, нам хотелось еще больше внедрять новых технологий, еще внедрять новые методы лечения, чтобы это было не только, ну, скажем так, не только на словах, но еще и на вообще внедрение этой программы помогло бы внедрить еще новую технику, новые технологии, обучать специалистов. Но я могу сказать, что наша программа в Югре началась еще раньше. Это связано с тем, что в 2006 году был внедрен и вообще проведен первое такое прорывное направление в неврологии, в сосудистой неврологии. Это проведение системного тромболиза при ишемическом инсульте. Мы эту методику внедрили в феврале 2006 года. Мы были первыми в Югре. Мы были одними из первых в России, которые начали этот метод лечения. И если это было раньше эксклюзивно, когда мы проводили эту процедуру, и у пациента с нарушенной речью, с нарушенным движением в конечностях, который не мог ни говорить, ни двигать ни рукой, ни ногой, после введения препарата у него восстановилась речь, у него начались движения в руке, в ноге. И коллега Оксана Петровна Тупленко, которая проводила со мной эту процедуру, она просто стояла и плакала от счастья о том, что методика действительно работает.
3: То есть вы взяли на себя ответственность первыми в нашей стране, как бы проэкспериментировать?
5: Не в стране, а в округе.
3: Ну и в стране, получается.
5: Ну, в стране одни из первых, потому что давайте... впереди была Москва, Санкт-Петербург, Казань. То есть, ну, мы были в числе первых.
3: Хочется пояснить для слушателей.
5: Что за
3: давайте,
5: процедура,
3: что-то,
5: да.
3: Что за процедура? Я-то примерно понимаю, да, но ишемический инсульт, тромболизис, вы сказали, такие понятия, которые не всем знакомы.
4: А я вот не понимаю, расскажите мне.
5: А я расскажу вам простыми словами. Да. Например, ну, грубо говоря, тромб, да, закрывает просвет сосуда, крупного сосуда.
3: То есть произошла закупорка, крови некуда деваться.
5: Да, и совершенно там, где закупорка произошла, грубо говоря, в той зоне мозга, та и симптоматика, те и проявления инсульта мы видим. Если, например, ну, в зависимости, я сейчас не буду вдаваться в подробности, вот, наша задача, вообще задача любого, я уже сразу говорю, любого человека, любого специалиста, это все-таки соблюдение золотого времени. То есть у нас есть определенный золотой стандарт, золотое время, когда мы можем реально помочь пациенту. Чем раньше придет помощь, тем эффективнее будет проведенная эта процедура. Угу. Для данной процедуры временные промежутки пока ограничены 4,5 часа. Это то время, которое реально действительно работает.
3: И, кровь должна циркулировать по мозгу, иначе отмирает участок.
5: Должно пройти восстановление кровотока, то есть засор, грубо говоря, да, вводится препарат, который растворяет эти тромбы, это тромболитик, и буквально практически иногда на глазах мы видим чудесный результат восстановления кровотока. Иногда это наступает чуть позже. Но, тем не менее, когда это наступает прямо у нас на глазах, называется драматическое улучшение. То есть мы видим регресс симптоматики на глазах. Мир ушел далеко вперед, и сейчас есть новые тромболитики, которые вводятся просто одной инъекцией. 5 минут вводится препарат, и тромб растворяется.
3: Супер круто. То есть раньше, до, там, допустим, 2006 года, условно, если произошел инсульт ишемический, тромбоз, то это нужно человека взять как-то физически, да, его прооперировать, освободить сосуд, восстановить кровоток, уходит время, и, соответственно, человек теряет какие-то потом, ну, наверное, физические функции. А здесь мы... Это вот на примере, давайте, водопроводной трубы.
5: Я вам хотела про очень водопровод, это всегда очень наглядно. Когда труба засорена, опускают специальный химикат,
3: типа растворяет. Залили, да.
5: Вот,
3: да.
5: Вы у меня словили, то, что я хотела, да? Хотела об этом рассказать, потому что очень прямой, хороший пример, и люди это понимают, когда мы приводим пример. Но я могу сказать, что вообще технологии давно разрабатывались. И, конечно же, когда мы говорим о тромболизе, мы всегда вспоминаем наш академик, кардиолог Чазов. Первый, кто провел тромболизе в стране, маршалу Жукову. У него случился тяжелый ишемический инсульт, и он еще тогда вводил несовершенный, ну, скажем так, не, относительно несовершенный препарат, но с хорошим эффектом. Поэтому наш маршал, наш победитель, вот у него случилась такая беда, и восстановление тоже было неплохим. Делал кардиолог.
4: Во. Слушайте, ну и получается, мы в Югре начали это внедрять раньше всех, а сейчас вот эта система, точнее, эта программа трехуровневая, про которую мы говорим, и за которую получили врачи, в том числе и вы, и ваши коллеги, вот ту самую премию, награды, она чем отличается вообще от того, что было раньше? Как сейчас помогают этим пациентам?
5: Ну, скажем так, действительно, трехуровневая, чтобы мы понимали, что это такое. Это первое, это догоспитальный уровень, то есть когда пациент доставляется до медицинского учреждения, это его этап от дома до стационара, да, до медицинской организации. Второй этап, не менее важный и очень важный, это госпитальный, то есть процесс лечения острого инсульта до этапа уже реабилитации. И третий очень важный уровень, это реабилитационный. Поэтому мы начинали работать, был в основном это догоспитальный-госпитальный. И вот благодаря этой системе внедрение именно системы реабилитации, современной реабилитации, позволило говорить о трехуровневой системе. Потому что раньше реабилитация представлялась как физиолечение, массаж, лечебная физкультура. Мы даже вспомнили, когда у нас была такая программа, когда мы в Тараскуле отправляли пациентов на реабилитацию. Было замечательное такое время. Вот. Считалось, что санаторий — это реабилитация, но нет. Современная реабилитация включает в себя реабилитацию первого, второго и третьего этапа. Первый этап – это, конечно, здесь и сейчас. То есть пациент поступает с первых часов, идет оценка тяжести состояния, и врачи-реабилитологи уже приступают к реабилитации практически с первых часов, с первых суток поступления пациента в стационар.
3: Ну, то есть я так правильно понимаю, если раньше стоял вопрос выживаемости пациента, то есть главная задача была, чтобы он выжил, да, уже о том, какое качество в дальнейшем жизни будет, это второй был вопрос, то сейчас на первую очередь мы понимаем,
5: качество,
3: что
5: жизни выходит.
3: Если уже он к нам попал, то мы его вытянем, да, он будет жить, и нам теперь главная задача это сразу же нивелировать те проблемы, которые будут возникать потом.
5: Абсолютно верно, то есть сейчас борьба не только идет за жизнь, но идет за качество этой жизни. И мы очень хорошо помним тот период, когда вообще раньше была установка «лучше не трогать». Зачем трогать? Пускай лежит дома, мы же повезем в больницу, мы же растрясем этого пациента. И Вероника Скворцова говорила об этом на вручении премии, о том, что действительно установка была такая «лучше пациента не трогать». Сейчас, наоборот, в кратчайшее время, в ближайшие сроки, в любом состоянии доставить пациента в то учреждение, где ему будет оказывать медицинская помощь. И могу сказать, что эта наша система сейчас в округе, она представлена собой 4 региональными сосудистыми центрами и 12 первично-сосудистых отделений. Вот. Что это позволило создать такую систему? Пускай это маленькое даже первично-сосудистое отделение, но именно в медицинском учреждении есть компьютерный томограф, есть дежурный врач, который обязательно окажет помощь пациенту, которого доставят в медицинскую организацию. Что нового в этой системе появилось? По всей стране открывается телепсо. Что это такое? То есть тогда, когда невозможно пациента привести в региональный сосудистый центр или первичное сосудистое отделение, мы можем по системам телесвязи провести тромболизис. То есть врач, дежурный врач медицинской организации центра регионального сосудистого дистанционно через веб-камеру организует и проводит системный тромболиз с пациентом, который находится в медицинской организации, где нет, например, дежурного невролога или есть только реаниматолог или терапевт. То есть идет оценка тяжести состояния, оценка по шкалам, и в течение часа системный тромболиз проводится. Тем более сейчас наличие новых тромболитиков, которые вводятся болюсом, облегчает нам жизнь и в оказании помощи таким пациентам.
3: А вот эти тромболитики, они есть, получается, в любом медицинском учреждении?
5: Они, абсолютно.
3: ФАПы
5: они...
3: то в том числе?
5: Нет, нет, не ФАПы. То есть
3: это деревня глубокая какая-то, что делать?
5: Глубокая деревня. То есть вот этим отличается оказание помощи больным с инсультом и больным с инфарктом. Если при инфаркте может тромболитик вводить, но до госпитальном этапе, при достоверных критериях, например, острого коронарного синдрома, то тромболиз можно проводить только после проведения компьютерной томографии головного мозга.
3: То есть в любом случае нужно будет этого человека как-то доставить до ближайшего медицинского учреждения?
5: Учреждение есть компьютерный томограф. Я могу сказать, что система построена таким образом, маршрутизация, что любой медицинский работник, любой фельдшер, любая медсестра, любой врач знает, если случится беда, если есть подозрение на инсульт, куда направлять и транспортировать пациента. То есть система разработана, маршрутизация четко работает с 16 года.
4: Ну вот и опять же, если сравнивать показатели 2005 и 2025, это кардинальная разница в вот, методах помощи, да, и именно с точки зрения пациентов, больше ли стало тех, кто живет качественную жизнь, тех, кто, в принципе, продолжает жить. Как изменилась ситуация здесь в статистике пациентов?
5: Да, если мы сравниваем, с чего мы начинали и к чему, как говорится, сейчас пришли, конечно, я могу сказать одним словом, например, на сегодняшний момент есть уверенность. Есть уверенность, четкое понимание, как организовать, как оказать помощь и что дальше с этим пациентом делать. За эти годы, вот мы посмотрели статистику, задумайтесь, летальность от инсульта снизилась в 2.5 раза, а продолжительность жизни увеличилась в округе на 6 лет.
4: Потрясающе.
5: Это потрясающие цифры. И я могу сказать, что летальность...
3: Продолжительность общая или среди тех, кто именно вот пережил?
5: Да, среди тех, кто встретился с сосудистой катастрофой. Но мы сейчас говорим о сосудистой проблеме и касаясь тоже кардиологов, потому что в номинации принимали участие и реабилитологи, и кардиологи, и неврологи. То есть это сердечно-сосудистые заболевания.
3: Мы можем здесь слушателям пояснить, что и инфаркты, и инсульты, они так или иначе влияют не только на качество жизни, но и на доживаемость, то есть на количество лет, которые в теории может человек прожить. Правильно я говорю?
5: Это совершенно верно.
3: И основной задачей вы еще ставили как бы увеличение продолжительности жизни пациентов, которые перешли через эти состояния.
5: Увеличение не только продолжительности жизни, но и качества жизни. Мы это всегда подчеркиваем.
3: Ну, раньше считалось, вот правда это раньше считалось, я когда был маленький, я вот тоже, мне было интересно, и как бы все мне говорили, что вот если у человека инсульт произошел, да, ну, 5 лет максимум, у него, скорее всего, второй будет повторный инсульт, и там уже как бы спасти будет очень тяжело. Сейчас я наблюдаю, что люди там в 40 лет у него инсульт, он до 60 спокойно живет, еще и активничает, еще и огород у него, и он спокойно на пенсии себя чувствует. Вот, и меня эта тенденция именно радует, то, что это не такое просто состояние, когда, ну, безысходность, а если был инсульт, все, руки сложил и ждешь, когда второй наступит. Да, сейчас, что да. Уже можно продолжать жить, строить планы и жить качественно.
4: Ну, естественно, бережно относясь к себе после этого. А у нас, получается, вся Югра, если вы хотите нас перебить, что-то важно сказать.
5: Ну, нет, я просто вспомнила, что вот этот пациент первый, которому проверили тромболиз, он был очень тяжелый, сосудистый пациент, с сахарным диабетом, с атеросклерозом сосудов нижних конечностей сердца. Он прожил 16 лет после этого.
4: Ого.
5: Ну, ковид его жизнь унес ковид. А так 16 лет он вернулся в жизнь, он был инвалидом, но он в силу его сопутствующей патологии, такой коморбидной, но после инсульта он прожил 16 лет.
4: Ну, это хороший показатель.
5: Первый наш пациент. У нас был опыт, мы тоже очень любим рассказывать, как мы проводили системный тромболиз американцу, который приехал, мы же были столицей биатлона, и он приехал у нас возглавлять федерацию биатлона. По каким-то причинам его не выбрали, и у него случился ишемический инсульт на фоне стресса. И мы только начинали эту программу, и, конечно, нам было очень сложно делать американцу другому подданному другой страны. И мы видели, как его лечащий врач, спортивный врач, носился с коробкой тромболитика альтеплазы и кричал: «Альтеплаза, альтеплаза». Вот мы провели ему тромболиз, все было успешно, он заговорил, появились движения, это тоже была наша победа.
4: Ага. А этот врач спортивный, он с собой, получается?
5: Американец, конечно. Да. Они же понимали, что...
3: Куда
5: все может случиться.
4: Да,
5: но они думали, что здесь бегают медведи, с балалайками все носятся.
4: И ничего не умеют.
5: Вот. А у нас все получилось, мы все сделали.
4: Крутые. Мне еще, знаете...
5: Это было очень круто, да.
4: Мы гордимся вами, это здорово. Вообще, я, в принципе, когда смотрела вот по Первому каналу эту премию, я серьезно сидела, у меня мурашки были. Я такая, знаете, когда сказали «Ханты-Мансийск», я такая, прям мурашками себя покрылась. Гордо, что у нас такие врачи, что мы в надежных руках. Вы сказали, что у нас вот этих 14 первичных, да?
5: 12 первичных сосудистых отделений и 4 региональных сосудистых центра.
4: Они охватывают всю территорию Югры? То есть у нас из любого уголка Югры можно в них...
5: Абсолютно верно, потому что вообще территория округа поделена на 5 зон, а всего 4 региональных сосудистых центра, которому вот подчиняются вот эти первичные сосудистые отделения. То есть с любой точки округа пациент попадает именно в специализированное учреждение. И вот практически показатель госпитализации пациентов приближается 100%. То есть вот такая сеть, она помогает госпитализировать специализированные медицинские организации для помощи.
4: Это прекрасно, но здесь самый главный вопрос остается. Вот вы нам сделаете максимум, да, если человек попадет к вам, вы сделаете все, что от вас зависит, 100% у нас практически, как вы сказали, да. Но что надо делать людям, чтобы вот этот момент не упустить? Вот это же самое главное.
3: Людмила, вы сказали о том, что 3 есть у нас...
5: 3 уровня.
3: Уровня?
5: Да.
3: Значит, это скорая медицинская помощь,
5: да.
3: Догоспитальная, потом у нас госпиталь, и потом уже реабилитация. А я вот ошибусь или не ошибусь, я скажу, что еще 4 уровень, который предусматривает бесплатное лекарственное обеспечение для людей, которые перенесли, да, вот эти острые состояния, уже в жизни. То есть он уже давно выписался. Вот у мамы такая история, она 10 лет назад перенесла инсульт, и до сих пор ей выдают набор бесплатных лекарств для того, чтобы там разжижать кровь, контролировать давление и прочее.
5: Ну, на самом деле, вообще, есть программа льготного лекарственного обеспечения именно пациенты, которые высокого риска, которые перенесли либо инсульт, инфаркт, операции на сердце, она работает 2 года. То есть пациенты не инвалиды, пациенты, которые перенесли инфаркт и инсульт, они 2 года полностью обеспечатся бесплатно всем спектром препаратов. Но есть льготные категории пациентов с артериальной гипертонией, с сахарным диабетом, с рядом сердечной патологии, которые бесплатно, вне зависимости, перенесли они инсульт или инфаркт, обеспечиваются лекарственными препаратами. А здесь всеми лекарственными препаратами в течение 2 лет. Эта система работает по всей стране, ну и в том числе у нас в округе.
3: Давайте прервемся на небольшую рекламу и через 2 минуты продолжим. И как раз-таки узнаем, что делать, чтобы минимизировать риски инсульта, что делать, чтобы распознать на первых там, минутах, условно говоря, что у человека случилось это состояние, и незамедлительно там вызвать скорую и спасти человеку жизнь.
1: Важен каждый.
0: Радио Югра. Реклама.
6: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в 2 клика.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
8: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к 0. Презерватив может стать надежной защитой.
9: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: премия в нашей стране. Вот, и мы как раз до рекламы говорили о том, что у нас, в принципе, вся Югра уже объята, да, этой системой помощи, что, в принципе, на 100% человек будет обеспечен всем необходимым, если обратиться к вам. Но как обратиться, как распознать, что у человека инсульт может случиться или вот уже начался? Вообще, как с этим моментом быть, чтобы все до вас доезжали и выживали?
1: Причем, когда Марина готовилась к этому интервью, она говорит: смотри, я вот хочу задать такой вопрос. Я говорю: так об этом все знают уже, что какие первые признаки.
0: Тимур говорит так, банальные вещи.
1: Да, я банальные вещи.
0: Я
1: не знаю.
0: Я знаю, что там что-то с улыбкой и невнятная речь. Это все, что я знаю. Но там же наверняка гораздо больше и шире. Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, мне хочется, чтобы люди хотя бы обращали на какие-то хоть маленькие моменты, потому что пациенты поступают с повторным инсультом, который помощь скорую вызывает тоже не сразу. Угу. Они уже пережили эту катастрофу. Мы уже 150 раз им объясняли, что это такое, что надо делать. И тем не менее, человек не обращается сразу к медицинской помощи.
1: То есть они повторно даже самодиагностику не могут,
2: абсолютно,
1: да?
2: Абсолютно. Они надеются, что пройдут. Понимаете, наш российский человек, он очень терпеливый. Uh-huh. И он будет ждать до последнего. Пройдет. А что беспокоить врача? А завтра утром? А завтра, а потом скопаю огород? А потом? Чем отличается пациент с инсультом от пациента инфаркта? Инфаркт – это болит. И когда болит, это тревога, это страшно, и он всегда вызывает скорую. Mm-hmm. Вот инфаркт, как правило, доезжает и обращается за помощью быстрее, чем пациенты с инсультом.
0: Инфаркт – это боль за грудиной, правильно?
2: Да, uh-huh. да. То есть это всегда тревожно, это всегда плохо, это всегда это болит.
1: Именно паническое состояние
2: побуждает
1: тебя помогать.
2: Когда не болит, оно вроде как, ну, рука ослабла, ну, онемела рука, ну, речь немножко не так, ну, пройдет, ну, до завтра. А за этим идет не только восстановление, за этим идет жизнь. И когда либо вы видите у любого человека, или, не дай бог, конечно, ни от чего не застрахованы,
0: у себя, да,
2: мы начнем прямо сверху донизу, да, как да. говорится. Внезапная головная боль. Внезапная головная боль называется громоподобная головная боль. Может говорить о геморрагическом инсульте, то есть может сосуд не выдержать, высокое давление, особенно на жару, при эмоциональных факторах, при стрессовых факторах. Внезапная, вот именно внезапная и необычная интенсивная головная боль. Внезапное какое-то головокружение, когда вращаются либо предметы, либо ты сам возле предмета вращаешься.
0: А головная боль в какой-то части или в целом?
2: Она может, ну, как правило, если это случается, случится катастрофа, связанная с разрывом сосудом, она, как правило, интенсивная и общая головная uh-huh, боль. Uh-huh. Вот. Внезапно возникшее головокружение. Конечно, она может при другой патологии быть, но она может быть одним из симптомов инсульта, связанного, например, с поражением мозжечка. Да? Внезапная слабость, даже небольшая, в руке, в ноге, либо в руке и в ноге одновременно. Внезапное развитие онемения. Человек не чувствует руку, ногу, лицо, оно может тоже говорить об инсульте. Поэтому асимметрия лица, да, почему есть тесты, когда мы можем заподозрить у человека инсульта, попросить улыбнуться или спросить о чем-либо. Мы видим нарушение речи, асимметрию лица, и мы можем уже заподозрить. Поэтому ведь самое главное — это позвать на помощь. Самое главное — вызвать скорую помощь. Самое главное — в кратчайшие сроки приехать в больницу. У нас есть золотое время. Буквально вчера в час пациентка вызвали, родственники молодцы, сделали тромболизис, сделали тромбоэкстракцию, то есть вот система сработала. 2 дня назад родственники, даже не друзья у пациентки 80 лет заметили какое-то нарушение речи, какую-то слабость, сразу приехали.
0: И подтвердилось, да?
2: Да, подтвердилось, проведен системный тромболизис. Ну, не совсем успешный, потому что пациентка уже ранее перенесла инсульты и уже был определенные изменения. Угу. Система работает ежедневно.
0: У вас каждый день такие, да, люди приезжают?
1: Моралист тоже, говорю, да, сразу надо скорую вызвать. А вот случай вспомнил, с месяца назад у меня внезапно на работе, до эфира, угу. какой-то будний день, я понимаю, что я не могу видеть предмет какой-то. То есть у меня вот это зрение периферическое нормальное, а вот смотрю на лицо, да, например, я не вижу его, оно у меня размытое какое-то, я не могу сфокусироваться ни на чем. Я, конечно, думаю, ну все, надо вызывать скорую, но в итоге было принято решение немножко там как бы
0: подождать.
1: Посидеть, отдышаться, попить водички, померить давление, принять там
2: Тимур
1: препараты.
2: Совершенно неправы.
1: Ну вот.
0: А ты вызвал тогда такие?
1: Нет.
0: Не вызвал?
2: Я, знаете, хочу сказать о том, что возраст, любой возраст, инсульт с детьми занимаются, конечно, педиатры. Но самый молодой инсульт у нас был 18 лет. Самый пожилой пациент возрастной, которому мы проводили системный тромболиз, был свыше 95 лет. То есть возрастных ограничений, верхней границы, ну, у нас не существует.
1: То есть, как бы утверждать, если человек 90 лет прожил, нет, у него все нормально, значит,
2: абсолютно,
1: все хорошо.
2: Абсолютно. И 90 лет...

0: 90-летним и 95-летним, и операция на сердце. Вот была пациентка пожилая, у которой источником тромбов и инсультов явилось заболевание сердца, опухоль сердца. Она была прекрасно прооперирована и избежала последующим инсультом.
1: Слушайте, ну вот головокружение, головная боль, реально, мне кажется, 99% людей не вызовут при таких симптомах скорую.
2: Да, выпил таблетку, потому что, ну, типа, пошел скажут,
0: вы знаете, я с вами совершенно согласна, потому что ряд пациентов, которых к нам привозили с разрывом аневризм, с выраженной головной болью, они не сразу обращались за медицинской помощью. И не могу не добавить, что у нас передовой центр сосудистой хирургии, оказание помощи с больным инсультом, это Сургутская травматологическая больница окружная. Там располагается центр по оказанию помощи больным с геморрагическим инсультом, прежде всего с аневризмами. Это сложнейшее сосудистое заболевание, грозное, которое сопровождается геморрагическим инсультом, и именно в Сургуте сосредоточен центр, со всего округа везут туда пациентов для того, чтобы оказать современную хирургическую помощь таким пациентам.
2: Я еще понял сейчас одну такую парадоксальную закономерность, то есть люди, которые живут в окружных центрах, в больших, крупных городах, они как будто бы проще к этому относятся. По логике такой, что вот у меня болит голова, я знаю, я вызову скорую, меня отвезут там 500 метров
1: через
2: от
1: уже,
2: дома,
1: да?
2: Через 5 минут как буду бы продиагностируют, если ничего не найдут, я приеду обратно. А вот люди, которые в отдаленных населенных пунктах, у них мышление другое. Я сейчас вызову скорую, а что они сделают мне? У них нет препаратов, которые, у них нет того же самого КТ. Это меня надо будет куда-то везти просто для того, чтобы подтвердить или опровергнуть, да, есть ли у меня инсульт или нет инсульта. И они, как правило, наверное, вот можете меня просто поправить, сразу же сказать, нет, ты не прав, они тянутся этим. Но когда уже явные признаки появятся, тогда уже вызову. И тем временем время это самое теряют.
1: Тимур прав или нет?
0: Тимур отчасти прав, потому что особенно жители сельской территории, они... А куда кошечку оставить, куда собачку оставить? То есть куда питомцев оставить? Для них важен огород, дом, животные. Вот. И очень важно, если с пожилым человеком проживают дети, и кто-то может обратить на это внимание, потому что отчасти люди, которые проживают одни, им трудно и вызвать и скорую, и обратиться за помощью. Поэтому очень важно здесь забота, конечно, близких о пожилых людях.
1: Да, я как раз хотела сказать, а если человек дома один и понимает, что началось, а если нарушение речи уже, и он плохо говорит, все равно звоните, что-то мыкать.
0: Что-то мыкать, и уже диспетчер, конечно, поймет, что здесь, скорее всего, сосудится катастрофа.
2: А как она поймет, куда ехать? Ну,
0: кстати, нарушение речи.
2: Адрес даже не могу. Или добьется своего?
0: Ну, это очень сложная ситуация. Ну, наверное, всеми доступными способами стучать в дверь, там как-то доползти до стенки.
2: То есть хотя бы даст какие-то рекомендации, чтобы обратить внимание.
0: Да, что-то как-то сориентироваться.
1: Может быть, еще она продиктует свой личный номер телефона, чтобы человек написал. Хотя, наверное, когда состояние острое, там ничего не напишешь.
0: Да, там может быть и речевые нарушения. Это связано с функцией правой руки. И, как правило, речевая функция взаимосвязана с функцией правой руки.
1: Так вот от этого как раз хочется сказать еще, чтобы реально на самых каких-то первых признаках уже звонили, не дожидаясь вот такого острого состояния.
0: Ну, действительно, есть еще же и группа высокого риска. Это должна быть та особая группа пациентов, с которым в первую очередь, ну, в общем, мы ведем профилактическую работу. Это пациенты с сахарным диабетом, с нарушением сердечного ритма, с высокими цифрами артериального давления, с пациенты, которые имеют поражение сосудов атеросклеротическое многих бассейнов, сосудов ног, сосудов сердца, сосудов головного мозга. Поэтому мы знаем эту группу риска, и поэтому всегда стараемся пристальное внимание этому уделять.
1: Да, а может, сейчас, да. Еще один момент очень важный. Если, например, регулярно ходить к врачам, проверять свои сосуды и знать, что все хорошо, есть какая-то застрахованность от этого? Или в любой момент все равно может что-то нарушиться и случиться?
0: Я могу сказать, что есть вещи, на которые мы можем повлиять. Мы можем повлиять на факторы риска инсульта. То есть это должен быть четкий контроль за артериальным давлением, да? Четкий контроль за сахарами, если у пациента есть сахарный диабет. Четкий контроль за атеросклерозом, то есть если есть повышение холестерина, есть изменения в сосудах, прием специальных препаратов, статинов. который снижает эти риски. Но мы не можем повлиять на возраст. А возраст является фактором риска для любой сосудистой патологии.
2: Это мы возвращаемся, знаете, к такой метафоре про водопровод. То есть водопровод же, он когда новый...
1: Накапливается там все равно.
2: Он нормально работает временем. Какое-то количество лет. А дальше шваки, оно все коксуется.
1: Копится,
2: и вот тебе, пожалуйста,
0: очень
2: просветы
0: сужаются. Очень хорошая аналогия, да. Но мы должны понимать, что есть еще и врожденные патологии, потому что вот я не зря сказала о 18-летнем пациенте, который... не так давно у нас был в клинике, которым был проведен тромболизис. Есть такая врожденная патология, это открытое овальное окно, мы его оперируем, и у нас очень четко и в округе, и в окружной клинической больнице отработан механизм, то есть когда пациент поступает с инсультом, мы должны провести максимальное обследование, чтобы понять причину инсульта, чтобы разработать программу вторичной профилактики. Это очень важно. Есть первичная профилактика, это профилактика первого эпизода, первого события сосудистого, и вторичная, когда уже инсульт случился. Поэтому вот Тимур сказал про зрение, а ведь один из симптомов транзиторной ишемической атаки, как, скажем так, предветник инсульта, это зрительные нарушения. То есть, когда выпадает поле зрения, или кратковременно исчезает зрение, например, на один глаз, или кратковременная слабость конечности, это... очень тревожный звонок.
2: У меня было такое, в какой-то момент отключилась половина экрана, знаете, как
1: было,
2: вот я сейчас скажу.
1: Это я была свидетелем.
2: То есть я вижу условно правую часть, левую не вижу. Мы, естественно, сразу
0: бросились
2: на приемный.
0: Срочно к нам.
2: Ну, мне сказали гипертонический криз, и как бы сбили давление и отпустили домой вроде бы.
1: Вот, а вот все, что было у Тимура, он уже два примера привел.
0: Это очень тревожно. Это может быть, конечно, выпадение поля зрения. Да. Это называется гемианопсия. Это может быть симптомом поражения задних отделов головного мозга. Это заднемозговая артерия.
2: Что посоветую?
1: Что делать таким, да? Вот
0: срочно, срочно в УКБ, срочно к неврологу, срочно провести обследование. То есть это факторы, это, и этот симптом, который может быть сопровождать, например, такое сложное заболевание, как мигрень, да, со зрительной аурой, там может выпадать поле зрения, это называется. Но это симптом, который исчезает до часу, и потом уже развивается типичная головная боль. Это симптом может быть при мигрени.
2: Да.
0: Вот. Но выпадение...
2: там было сопутствующее давление 200 на там, 120. Вот такая вот история была.
0: Тимур, ну это, я могу сказать, что это была транзиторная ишемическая атака в бассейне задней мозговой артерии.
2: А вот микроинсульт, есть такое понятие? Они же могут...
0: Микроинсульт часто путают с таким понятием, это называется лакунарный подтип, когда очаг инсульта 1.5 сантиметра, это тоже подтип, но это связано с поражением глубоких сосудов головного мозга. Раз очаг маленький, считается, что это как микроинсульт, он может сопровождаться одним симптомом, только нарушением речи, или только какой-то слабостью в руке, или какой-то онемением. То есть это инсульт. Неважно, микро, макро это инсульт, это все равно инсульт. А риск повторного инсульта возрастает.
2: И к тому, что можно ли его на ногах перенести? Ну, то есть...
0: Его можно перенести на ногах, потому что в зоне головного мозга есть такие, называются немые двигательные зоны, когда мы видим, обследуем пациента и видим, что он уже перенес неоднократный инсульт, без каких-то либо клинических проявлений.
2: Вот я доктор Хаус смотрел, они делали, получается, какой-то раствор, да, который на рентгене подсвечивает.
0: Да, это вводился контраст, контрастное исследование, которое позволяет перенести инсульт, видно, без контраста. То есть мы часто встречаем, когда пациент уже, имея ряд сосудистой патологии, уже переносит инсульт. Но вот дебют вот такой значимый клинический уже произошел, например, на второй или третий перенесенный инсульт.
2: Вот мы проговорили...
1: Подожди, Тимур, тебе сейчас получается, Тимур, у нас срочные сосуды головного мозга, правильно?
0: Срочно в УКБ.
2: Мы проговорили о том, как распознать на другом человеке инсульт, а давайте еще раз тезисно, да, проговорим, как у самого себя диагностировать не инсультное состояние, а прединсультное, когда... Ну, давайте, можно ли это сделать? Вот узнать, что у меня вечером будет инсульт уже сейчас. Можно понять? По каким-то фактором изменен. Голова кружится, голова болит, например, что-то я себя чувствую как-то не так. Вот.
0: Ну, однозначно так не скажешь. Но, например, если ты знаешь, что ты гипертоник, что у тебя есть гипертоническая болезнь, если гипертоническая болезнь сочетается еще с сахарным диабетом, например, с нарушением сердечного ритма, некоторые пациенты уже знают и выявлено, что есть тромбофилия, склонность к образованию тромбов, генетический дефект. То есть при всех равных составляющих, если есть, например, на фоне стресса повышается давление, есть какое-то вот элементы онемения, усилилась головная боль, были какие-то элементы, вот приходящие элементы, нарушение речи, слабости в руке, в ноге, нарушение речи, это говорит о том, что сосудистая катастрофа может надвинуться. Поэтому я думаю, что надо обращаться за помощью, чтобы действительно снизить артериальное давление, скоррегировать те факторы, которые могут привести к сосудистой катастрофе.
1: Угу.
0: То есть нельзя игнорировать, зная заболевание, нельзя ни в коем случае игнорировать какие-то тревожные симптомы. Но иногда же человек живет и не знает, что у него это заболевание. Для этого на что существует система диспансеризации?
1: Которую мы тоже зачастую игнорируем. Очень многие,
2: хотя
1: к сожалению.
2: Сейчас можно сейчас... и ночью пройти. И
0: сейчас все возможности для того, чтобы... Мне кажется, ну, наверное, стыдно не контролировать свое здоровье, потому что сейчас современные методы и диагностики, и лечения говорят о том, что можно на долгие годы поддерживать свое здоровье на достойном уровне. Мне действительно очень хочется, мне просто взахлёб хочется рассказать о том, о другом. То есть это говорит о том, что наш разговор не закончен.
1: Да, придете к нам еще?
0: Обязательно. И что бы я еще хотела добавить? Это награда не моя, это награда всех и каждого, кто участвует в оказании помощи больным не только с инсультом, но и с любой патологией, особенно сердечно-сосудистой. Потому что за моей спиной стоят специалисты, начиная от фельдшера и заканчивая самым крутым нейрохирургом, самым крутым эндоваскулярным хирургом. То есть это команда. Угу. Команда специалистов. И она включает огромное количество высококлассных специалистов.
1: Да, через которые проходят пациенты. Там же огромное количество рук вот этих. И я, кстати, хочу сказать нашим слушателям, что когда вот Людмила пришла к нам, понятно, что поводом для встречи стала вот эта премия, но Людмила зашла в студию и сказала, мне самое главное рассказать югорчанам, как вообще действовать и как определить, чтобы до нас все доезжали и всех мы спасли.
0: Ну, это самое главное.
1: Да, да.
2: У нас в студии сегодня заведующий неврологическим отделением ОКБ Ханты-Мансийск, руководитель регионального сосудистого центра, заслуженный работник здравоохранения Югры и лауреат национальной награды призвания Людмила Онищенко. Спасибо, что пришли
1: спасибо
2: к нам.
1: Спасибо огромное.
2: Будем ждать вас в гости еще раз, а для слушателей хочется так вот в трех строчках, да, резюмировать и обратиться. Если видите, что у человека какие-то изменения, которые мы проговорили сейчас, да, если вы почувствовали, что у вас какие-то состояния странные, нетипичные и похожие на инсульты, инфаркты, ну, не стесняйтесь, вы позвоните в скорую, проконсультируйтесь, там вам ответят, ну, как бы вам очень надо скорую или не очень, можно прийти к терапевту на прием. Не бойтесь, в общем. И не проходите мимо тех людей, которые нуждаются в вашей помощи.
0: Мы рядом.
3: Важен каждый. Радио Югра. Реклама.
4: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Сила состязаний на облазах, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазах. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
9: 6+.
10: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
12: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
9: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
13: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 13 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь фронтовиком, первооткрывателем нефтяных и газовых месторождений в Югре Григорием Норкиным.
1: Это твоя история.
2: Вы берете ученическую тетрадь в линейку и пишете: «В июне 1941 года ушел на фронт. Два раза был ранен. Войну закончил в столице Чехословакии Праге. Участвовал в окружении и взятии Берлина. Точка». Вот так двумя предложениями вы описали свой боевой путь. Вы легендарный человек. Вам и таким, как вы, покорился Берлин. Большая нефть была у ваших ног, вы укротили и ее. С вас, без преувеличения, началась история самотлорской нефти. Фронтовики и труженики тыла, вы не подвели родину и здесь. Выдержали сибирский экзамен и навсегда вписали свои имена в летопись легендарного самотлора. Но откуда такой характер? Вам не было и 5 лет, когда из жизни ушел отец. Ваша мама одна тянула детей. Без преувеличения, семья бедствовала. Вы не любите вспоминать детские годы, потому что фактически детства у вас не было. И вы считаете тот период самым трудным в вашей жизни. Вам, 10-летнему мальчишке, пришлось встать в один ряд со взрослыми и зарабатывать на кусок хлеба. И никто не стремился сделать скидку на ваш возраст. Вы на лошади возили лес в родную деревню Тургай. Она находилась в глубине таежных лесов Томской области. В 13 лет вы уже охотник-промысловик. В дремучих лесах вы свой. Там вы и научились понимать следы, прислушиваться к звукам и метко стрелять. Выносливость и меткость пригодятся вам на войне. Извещение о мобилизации пришло вам уже в первых днях Великой Отечественной, 23 июня 41 года. На тот момент вы председатель колхоза «Красный промысловик». За хорошие организаторские способности вас назначили председателем. За плечами уже была служба в армии. Да, вы скупо описали свои ратные достижения в воспоминаниях, но архивы все сохранили. В наградном листе отражено, как вы сражались в составе 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Вы участвовали во взятии Дрездена, штурме Берлина, а также в последней стратегической операции Красной армии Пражской. Наградной лист сообщает: Григорий Норкин стал одним из тех, кто в ходе освобождения столицы Чехословакии разгромил крупное формирование вермахта, группу армии «Центр». Выражаясь образно, вы со своей командой свернули ему шею. Победа. Домой вы вернулись только в 48-м году. Как только отгремели победные салюты, вас назначили оперуполномоченным отдела контрразведки СМЕРШ. Уже в мирное время от фронтовых товарищей вы узнали, что в Саратове есть контора разведочного бурения. И тут важнейшую роль сыграл опыт, приобретенный в годы войны. На буровых установлены танковые дизели. И раз вы танкист, то решили идти работать на буровую. Это решение стало судьбоносным. Вы ночами штудируете учебники и практические навыки ежедневно оттачиваете на буровой. За короткое время стали буровым мастером. А дальше Западная Сибирь и череда открытий нефтяных месторождений. Другие мастера мегионской нефтеразведочной экспедиции даже завидовали вам. Говорили, что Норкину всегда везет, где не забурится, обязательно найдет нефть. Вам и правду везло, но за всем этим стояло преодоление препятствий, упорство каждого, кто был в вашей команде. Оттого она и считалась лучшей во всем Среднем Приобье. Нефть – ваша страсть. Ваша супруга Елена Степановна сетует на эту вашу одержимость. Постоянные смены места жительства, бесконечные вахты, палатки и суп с комарами. Комфорт как будто не для вас. Бездорожье, кругом только болотные топи. Ровно месяц потребовалось, чтобы на двух тракторах-болотоходах добраться к месту бурения Р-1, первой разведочной скважины самотлора. Связь с базой только по рации и вертолетами Ми-4. И проходка была непростой. Никто еще не знал тогда, что именно здесь скрыта одна из крупных нефтяных залежей планеты. Но отобранные образцы породы керна дали вам понять, что Р-1 даст нефть. Вскоре все подтвердилось. 29 мая 1965 года. Эта дата стала исторической. Скважина, первооткрывательница самотлора, отдала мощный фонтан нефти. Суточный дебит достигал невероятной величины в 1500 тонн. Новость бригада встретила радостным «Ура!». Победа! Это еще одна ваша победа. Григорий Иванович Норкин, ваше имя занесено в книгу трудовой славы Ханты-Мансийского округа и глав Тюмень геологии. Школа номер 1 региона носит ваше имя, а также улицы в Мегионе и Нижневартовске. На мемориале «Звезды Югры», расположенном на фасаде здания Ханты-Мансийского музея геологии и нефти и газа, также ваше имя. Более подробно о нашем герое Григории Норкине я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Одни описывают Григория Норкина как человека-кремень, да, другие как человека с мягким характером. Что о нем рассказывают его коллеги, люди из ближайшего окружения? Каков он был в общении?
3: Ну, то, что вот сейчас вот два, казалось бы, диаметрально противоположных суждения обозначили, с одной стороны кремень, другой мягкий человек. Это же, в конце концов, смотря с кем он имел дело.
2: И какие обстоятельства были?
3: Вот какие обстоятельства? В семье это заботливый муж, это семьянин, в самом высоком смысле этого слова. Вот. А на работе, конечно, на работе он требовательный к себе, прежде всего, требовательный к людям. Это фронтовик, который знает цену ошибки. Он осмотрелся в годы войны, что зачастую малейшая ошибка стоила жизни.
2: Ну, он такой молчун по природе, да,
3: да,
2: был?
3: Да.
2: Такой немногословный, невысокий, крепкий мужчина, такой голос низкий и манера говорить такая окающая.
3: За него все говорили его дела.
2: Его дела. Вот что о нем рассказал начальник экспедиции Абазаров. Говорит о том, что не терпел никаких возражений, в то же время был мягкий, с мягким характером, вызывал симпатию и доверие. Да, его окружающие любили, почитали, уважали, но в каких-то таких сложных профессиональных моментах он проявлял, конечно, даже мог проявить жестокость. Иногда рисковал собственной жизнью, когда стоял там за установкой, да, за тормозом. Действия были четкие, взвешенные, быстрые. Никакого панибратства Норкин не терпел и никому серьезных ошибок или разгильдяйства не прощал, вот как вы и сказали. Ну и проявлял заботу о бригаде, о людях. Если нужно было что-то достать, кому-то помочь, то, конечно, он тут
3: бригада Норкина
2: пользовался своим именем. Ну, я в хорошем смысле этого слова говорю, да, авторитетом.
3: Бригада Норкина – это была большая семья.
2: Без преувеличения.
3: Где каждый мог в любой момент подставить свое плечо товарищу. Каждый отвечал за себя. И все прекрасно знали, что бригадир не отсиживается там в балке, не только раздает разнарядки какие-то, поручения, но в любой момент может встать сам на буровую, может заменить товарища, там, или приболевшего, или по каким-то причинам что-то, какая-то заминка произошла. То есть Норкин не боялся, как говорится, занять место подчиненного, потому что все его действия, все его помыслы были направлены на достижение конкретного дела.
2: Вот тот момент, о котором я озвучила и сказала, да, он не любил вспоминать свое детство. Вообще не мог вспоминать свое детство, я бы даже так, наверное, сказала. Вот настолько было тяжелым, что даже события Великой Отечественной войны как-то для него, в сравнении с детством, он говорил, что это было трудное время.
3: Вот, во-первых, трудное детство. Он с детства насмотрелся, как мать тянула лямку, Семья была многодетная. И когда ушел из жизни отец, всем, как говорится, досталось. Всем досталось. И
2: ну, там бедность без преувеличения.
3: С малых лет Григорий Иванович, Гришка тогда, да, сам взялся за ружье, взялся за селки, вот за эти вот охотничьи, стал промысловиком. И тот факт, что в конце 30-х годов молодого парня ставят председателем колхоза, да, что такое колхоз в 38-39 годах? Это, извините, это в любой момент с тебя потребуют отчета за проделанную работу, без всяких поблажек, без всяких там, я не знаю, снисхождений, и могут вплоть до того, что до уголовной ответственности довести, если там план какой-то не будет выполнен. Вот реалии колхоза. И тут молодой парень командует, без всякого привлечения скажу, мужиками, которые гораздо старше его, полностью отвечает, берет на себя ответственность за выполнение вот этого плана по заготовке пушнины, по заготовке зверя. И вот этот вот характер, который стал кристальным у него за годы вот детства тяжелого, потом вот этой вот отречества юности, он ему потом пригодился и во фронтовых буднях.
2: Давайте об этом поговорим. А как и при каких обстоятельствах он был ранен?
3: Он был с первого дня он в армии. 22 июня началась война, 23-го его уже призвали. Попал в танковые войска. Два раза был ранен, два раза горел в танке. И если посмотреть на его боевой путь, вот, который вы перечислили, который так вот, если смотреть на его биографию, извините, операции в Германии, операции в Чехословакии, когда уже, казалось бы, исход войны уже известен, уже понятен всем, обеим сторонам противостоящим, но немцы упираются, немцы, значит, всеми, как говорится, конечностями цепляются за то, чтобы каким-то образом, надеялись до последнего, исход войны маленько по-другому, чтобы был. Ожесточенное сопротивление немцев, и поэтому он командир подразделения, уже офицер, тому времени, у которого в подчинении люди, которые, каждый из которых хочет дожить до победы. И вот когда мы говорим о поколении покорителей западно-сибирских нефтегазовых месторождений, мы должны все время иметь в виду, что большинство буровиков, большинство вот этих вот первопроходцев были фронтовики. Повидавшие кровь, повидавшие смерть, хлебнувшие, как говорится, лихо за эти 4 военные года, и они стали созидателями. Вот этот посыл фронтового поколения, поколения победителей, будущим поколением, они стали созидателями.
2: Мы к этому еще вернемся. Давайте поговорим о СМЕРШе, контрразведка СМЕРШ. Григорий Иванович служил в ней,
3: что мы об этом знаем. С 1943 года создается отделение контрразведки СМЕРШ шпионов, или сокращенно СМЕРШ, главной целью которых было пресекать всякие попытки диверсионной разведывательной работы врага в тылу, выявлять предателей, впоследствии делать зачистки, уничтожая последние очаги сопротивления, как и разрозненных немецких частей, которые пытались массово выходить из окружения и пытались прорываться к тем же американцам.
2: Это такая кропотливая, это долгая кропотливая работа. На бдительность, на внимательность, да. На, я не знаю, на масса всяких разных
3: и
2: важных качеств.
3: Представьте себе, ведь одно дело, когда ты кадровый контрразведчик, кадровый чекист, а в СМЕРШ брали зачастую, вот пример Григория Ивановича и фронтовых офицеров. Одно дело руководить танковым подразделением, другое дело попасть вот в эту систему, систему СМЕРШа. Какими качествами должен обладать СМЕРШевец? Назвали уже. Это бдительность, это внимание, это готовность к кропотливой и изнурительной работе, аналитической прежде всего. И опять-таки, смотрите, ходим по краю лезвия бритвы. Потому что война заканчивается в Германии, затем в Чехословакии. Норкин участвует в операциях по зачистке вот этих вот бандформирований, выражаясь современным языком, и попадает домой только в 1948 году с войны. 3 года для него война еще продолжалась.
2: И вот поиск нефти, мы уже перескакиваем, да, он буровой мастер. пишут, что у Норкина не было ЧП. Почему?
3: Внутренняя дисциплина и требовательность к подчиненным держать все в идеальном состоянии. Опять-таки, фронтовой опыт, опыт танкиста. Ведь смотрите, от техники, от состояния техники в бою зависит очень многое. А геолого-разведка по праву называлась тогда, по сути дела, новым фронтом. Это была битва за нефть, битва за газ. И любая промашка, любая оплошность, любая авария, не дай бог, если еще человеческие жертвы во время этой аварии будут. Это ведь, понимаете, это ведь на самом деле ЧП. И Норкин как руководитель и буровой установки, а затем он уже руководил большим коллективом, он прекрасно осознавал.
2: Я знаю, что он выдерживал давление свыше. А если он считал, что это вредно, если это приведет к аварии, если это неправильно технически, то он этого делать не будет, и он не боялся это говорить, и, в общем, все слушали его.
3: А вы просто...
2: И об этом говорил Салманов.
3: Вы просто сейчас продолжили ту мысль, которую начал я. Вот как раз вот требовательный к себе, требовательный к людям. И очень дотошный, очень внимательный к состоянию техники. Да, конфликты были. Конфликты были как раз с вышестоящим руководством, которое, чего греха таить, сидя в кабинетах...
2: По-своему представляло.
3: Представляло по-своему. И прелести, в кавычках, плановой экономики были такие, что нужно было гнать план. Нужно было там к очередному юбилею какое-нибудь месторождение открыть там или выйти на новый уровень объемов добычи нефти и газа. Норкин прекрасно это понимал. Норкин это был человек своего времени. Норкин был коммунистом.
2: Давайте поговорим про Самотлор, как это, я не знаю, жемчужина была открыта, какая работа за ней стояла. И по сути бригада Норкина и сам Норкин это наши космонавты.
3: Это наши космонавты, это, национальное достояние.
2: Да, если космонавты открывали космос, то Норкин со своей бригадой открывали большую нефть.
3: Конечно. Вот. И за открытием Самотлора, вот за этим событием мая 1965 года стоит, во-первых, предварительная огромная работа, сколько было копий сломано вокруг целесообразности геологоразведки в тех местах, сколько было, значит, исписано докладных, жалоб, реляций вот этой канцелярской работы, которая валила из высоких кабинетов. И вспомним и конфликты и Салманова, и Норкин тоже поучаствовал вот в этих вот во всех вот делах. Тем более, что дорог никаких, связи, по сути дела, ноль. А бригада, которая забрасывалась на разведку, она, по сути дела, работала в автономном режиме.
2: Как это напоминает условия Великой Отечественной войны?
3: Да, только я не знаю, выражение «в тылу врага», конечно, оно не очень-то подходит, но будем говорить, что это были действия, приближенные к боевым. Вот, и вот эти вот болота вокруг, и до последнего момента непонятно, значит, правильно мы что-то делаем, будет здесь нефть. Или мы просто, как говорится, в очередной раз вбухали огромное количество денег, за которые нам придется отвечать.
2: Это мы сегодня знаем, что они открыли. Да. Но тогда, в тот момент, в ту историческую точку, если да, посмотреть, вот. Они же ведь ничего не знают.
3: И вот когда 29 мая 1965 года пошел первый фонтан нефти, это на самом деле, вот, знаете, очень символично, что это был май 1965 года. 20-летие Победы недавно отметили ведь. И фронтовики, опять же, возвращаясь вот к этому образу фронтовиков, фронтовики из разрушителей стали созидателями.
2: Давайте скажем, что на счету бригады Норкина 8 открытых месторождений в Среднем Приобье. Мегионская, Аганская, Белозерская, Варьёганская, Нижневартовская, Самотлорская, Северопокурская, Мартовская. Какой труд за этим стоял? Колоссальный.
3: Да, какой труд, какое моральное напряжение. И вот мы вначале в самом с вами отметили такое качество, что он был любящий муж и хороший семьянин. Но представьте себе, вот опять же приводили пример его жены, высказывание, что постоянно на чемоданах, как она сказала, 14 лет с одного места на другое. В любой момент он мог сорваться, бросив все домашние дела, уехать на точку, уехать, значит, в новую командировку, в новую экспедицию. Конечно, вот честь и хвала вот этой женщине. Его супруги, которая выдержала и которая была, по сути дела, надежным тылом для Григория Ивановича.
2: Этот его неудержимый азарт поиска нефти, это с чем-то похоже на охоту, которой он занимался мальчишкой 13-летним. Поиск, азарт, найти, добыть.
3: Азарт, на самом деле азарт. Но, знаете, еще, опять же, возвращаясь к его тяжелому детству, вот этой вот к раннему взрослению и к пониманию ответственности за семью, за родных и близких, все-таки у него сформировалось, наверное, уже в то время, потом он стал председателем колхоза того же, значит, уже развилось это качество уже на новом уровне, это чувство ответственности. Чувство ответственности и чувство долга перед страной, в конце концов. Это поколение было очень идейным, будем так говорить. Поколение Норкина, поколение Салманова, поколение Орвье, вот этих вот всех первооткрывателей, Урусова, всех первооткрывателей нефтегазового комплекса Западной Сибири, это пример для подражания. И вот буквально недавно, размышляя сам с собой, я пришел к такому вот выводу, для кого-то может он показаться странным. Может для кого-то показаться несколько таким резким. Все-таки считаю, что Сибирь, Западная Сибирь в частности, стала окончательно частью российского государства только лишь с конца 30-х годов. И окончательно стала в 60-е и 70-е годы частью российского государства, частью нашего государства. И Советского Союза, и российского государства современного. Потому что открытие нефти и газа

0: не побоюсь сказать этого слова, и со всесоюзным именем, и мировым именем. Вот. А скончался он 25 января 1980 года. Похоронен в Тюмени. Хочется сказать только то, что есть, опять же, возвращаясь к той реплике, которая прозвучала у вас, если поколение нынешних нефтяников, газовиков будет опираться на опыт того поколения, которому принадлежал Григорий Иванович, и будет такая же самоотдача, я нисколько не умаляю работу нынешних мужиков на промыслах.
1: Как минимум, эти имена нужно знать.
0: Как минимум, это надо. Это, еще раз повторюсь.
1: Это наша с вами работа теперь.
0: Это национальное достояние.
1: Да.
0: А наша с вами работа – побольше говорить об этих людях.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
0: Всего доброго всем.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история. Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
3: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России. 0+.
9: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение», целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Сила состязаний на облазах. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облаце. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облац. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
5: 6+.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: стрелять по мне, а зацепит вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
2: 6+.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
6: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Ну, у вас есть собранный инженер. Конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
14: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
13: А, тот самый цветочный у молотка?
14: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
13: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
15: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». И Федридин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
17: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
18: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Когда я предложила эту тему психологу Елене Зиновой, она сказала: «Ох, ну и темы у вас». Но согласилась сегодня прийти. А тема звучит так: «Почему из семьи уходит женщина?» Вынашивала идею, давно хотела поговорить на эту тему. Почему женщина уходит из семьи и почему она оставляет детей мужу? В моем окружении два таких случая было. Женщины расстались с мужьями и отказались от воспитания сыновей. И в первом, и во втором случаях мальчики были младшего школьного возраста. Давайте сначала выясним, какие причины приводят к тому, что женщина уходит, а потом поговорим, может ли мужчина предотвратить уход. В общем, узнаем, на что мы можем влиять, на что может влиять мужчина, да, на что он повлиять не может. Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, слушатели.
2: С таким открытым забралом мы заходим в эту тему.
3: Непростая тема.
2: Непростая, да, действительно, она непростая. Эти две семьи, о которых я сказала, они не самое близкое мое окружение, а так вот в зоне видимости люди. И в первый случай женщина воспитывала девочку, девочка уже подросток, она уже самостоятельная девушка, и вот подрастает мальчик младшего возраста. И женщина меняет все в своей жизни, она меняет, поменяла город на глухую деревню, она поменяла работу публичную на совершенно не публичную, она поменяла мужчину, и она оставила мальчика младшего школьного возраста, вот младшего сына, мужчине. Это было так оглушительно неожиданно для всех, что я даже, честно сказать, опешила и до сих пор в таком недоумении. И второй случай, он похож, тоже была девочка-подросток, она уже самостоятельная. То есть женщина имеет опыт взращивания ребенка. То есть говорить о каком-то неразвитом материнском инстинкте не приходится. Тоже подрастает младший сын, да, ему идти в школу, и женщина уходит. В той семье были такие, страсти. Вот, мужчина заботливый, мужчина полностью погружен в воспитание мальчика, мама как бы не появляется, и, если раз в месяц, два раза в месяц позвонит, то и хорошо. В общем, вот такие случаи, я правда смотрела на это все, и мне очень интересно, и очень хочется быть полезной мужчинам в данном случае. И я вот посмотрела официальную статистику, она говорит, что в нашей стране есть рост увеличения отцов-одиночек, и вы вот сейчас качаете головой утвердительно, но эти цифры не связаны с разводами, они нам показывают там смерть партнерши, лишение ее родительских прав, пропала без вести, вот такие вот факты. Подтверждает ли профессиональное сообщество психологов, что появилась такая тенденция, и женщины вот при разводе оставляют детей отцу и уходят из семьи?
3: Не знаю, к радости или к сожалению, но действительно такая тенденция появилась. В моем окружении, среди моих знакомых есть такие ситуации, которые, видимо, не попадают в ту статистику, про которую вы сейчас упомянули. Mm-hmm. Это случаи, когда женщина действительно уходит из семьи не потому, что... Они там асоциальные, допустим.
2: Вот
3: да?
2: В том-то и дело. Женщина образованная.
3: Лишенные родительских прав и так далее. А женщины, которые вдруг действительно решают, что, похоже, они как-то не так живут, и им нужно жить по-другому.
2: Верно ли обывательское мнение, что женщина создает семью, она же ее и разрушает? Это такая типичная фраза, которую часто мы слышим. Вот якобы, если женщина захочет, семьи не будет. Действительно ли есть в нас, в женщинах, вот такая суперсила инициировать семью, ее создавать, и в то же время, если женщина не захочет, она ее разрушает?
3: У женщин действительно много власти. Это правда так. Действительно, женщина – это тот основной, скажем так, компонент семьи, на терпении который, на мудрости который держится отношения зачастую, да. У нас существует такое стереотипичное, клишированное мнение, что женщина – это та, которая вовремя закроет глаза, которая что-то будет не замечать.
2: Мудрая жена. Вот
3: мудрая жена, да, которая там будет шеей, а муж будет головой и так далее. И на самом деле довольно много семей на этом держится. Это правда так. Но при этом эта же история всегда про то, что женщина должна быть очень сильно замотивирована на то, чтобы быть в семье, быть в отношениях. Да? И вот здесь я бы, наверное, все-таки внесла эту нотку, да, Давайте вспомним замечательный праздник, который придумали когда-то Клара Цеткин, Роза Люксембург. Mm-hmm. Это 8 марта, это Международный женский день. И у него есть свой смысл. Это день, когда, ну, вроде бы как официально, женщины начали бороться за свои права. И вот эта обывательская позиция, как вы ее назвали, что женщина может создать семью, может ее разрушить, то есть все на женщине держится, она много веков, эта позиция держалась на том, что женщина хотела быть в отношениях, потому что если она не в отношениях, она не защищена в социуме. Никак. Ничем у нее нет прав. Еще в 20 веке, в конце 19-го, у женщин даже не было паспорта. То есть это просто было существо, у которого никаких прав не было. И с тех пор, как женщины начали бороться за свои права, появилась вот эта тенденция, что если у меня есть права, тогда почему я должна многое терпеть? Почему на мне все должно держаться? Почему люди не разделяют со мной ответственность, те, которые живут вместе со мной, да, за то, чтобы вот здесь, в этих отношениях, было хорошо, благополучно, комфортно и тепло.
2: После вашего ответа возникает такой вопрос: ты, женщина, создала семью, а теперь еще и замотивируй себя ее сохранять.
3: Да.
2: А как же эту мотивацию находить? И властен ли мужчина повлиять на эту мотивацию?
3: Сложный вопрос, сложная тема, да. Если говорить про то, что может ли мужчина мотивировать? Я думаю, что есть доля правды в этих словах. Может. Он может это делать, включаясь в отношения, будучи в них партнером, который тоже несет ответственность. Да, это не тот человек, который пришел, лег на диван и дальше ничего не делает. Трын, трава, как говорится, не расти. А женщина и отработала смену свою, да, и прибежала.
2: И вот вторая смена.
3: Да, и у нее вторая, а потом еще и третья, простите, супружеский долг. Никто не отменял, да, поэтому третья смена тоже у нас в графике рабочем стоит. Поэтому если мужчина готов быть партнером, тогда у него есть возможность мотивировать женщину на то, чтобы она, ну, правда, хотела оставаться в этих отношениях.
2: Поэтому вот это убеждение, что дети – прерогатива женщины, сегодня современные женщины как-то с этим убеждением готовы поспорить.
3: И вот начинают точно спорить, потому что это правда огромная ответственность, когда все на тебе, и женщины правда не вывозят. Поэтому очень много случаев родительского выгорания. Это одна из причин, по которым женщины уходят из семьи. Они могут заболевать из-за этого, ну, потому что невыносимо.
2: А давайте вспомним вот эти надписи на автомобилях «Я задолбалась». Это про это.
3: Да.
2: Это крик. Да. Это уже...
3: Уже невозможно
2: уже
3: держать
2: вовне
3: в себе.
2: Выходит.
3: Да, невозможно в себе держать.
2: Могут ли социальные сети невольно стать таким катализатором разрыва? Например, сравнение с идеализированными семейными образами. Такая идеальная семья, каждый раз эта картинка выпадает, да, в телефоне, и современная женщина видит в соцсетях семьи, где все идеально. И это создает такой эффект несоответствия. Это каждый раз по капельке капает, а там, вот там, в экране смартфона мужчина подарил цветы, а мне не подарил. Да. А там он ей что-то там руку подал, когда она, а мне не подает. Там он комплимент сказал, а мне... И вот каждый раз накапливается это у женщины, ну, вот это вот, она понимает объемы дефицита как будто бы. Это может влиять?
3: Это может влиять. Это может влиять в том случае, если женщина, ну, скажем так, может быть довольно инфантильная в плане того, что она это видит. Но если она достаточно зрелая, то она может о своих потребностях партнеру заявить, сказать: «Милый, ты знаешь, я так цветы хочу. Вот мне так хочется, я вот там такие люблю цветы. И вообще мне кажется, что для меня проявление любви твоей может быть, допустим, то, что ты периодически будешь просто как сюрприз, не в праздник, дарить мне букет». Смотрите, она озвучивает потребности, а дальше мы сталкиваемся с тем, что партнер может по-разному отреагировать на это. Он скажет: это какая фигня, да? Он может сказать: слушай, ну, я понял, да, я учту обязательно, и начнет это делать. Может сказать: придумала, что, глупости какие, мы вообще на это не контрактировали, у меня на это денег нет, я лучше вон буханку хлеба лишнюю куплю, да? Или хочешь, я тебе шубу куплю? То есть там по-разному может быть. Но когда женщина не говорит о своих потребностях, да, имея их, это ее зона ответственности сказать. Другое дело с тем, что мы имеем дело, когда женщина действительно не соразмеряет реальность с вот этим идеальным миром, да? Давайте так, у нас, к сожалению, общество с нарциссическим расширением, это такая особенность личности, когда Люди хотят очень красиво. Если отдых, то это Багамы или Бали. Если это машина, то там Майбах или еще какая-то. Это не реклама, так чтобы все понимали, да? Но вот эта история про то, что я хочу максимум сразу, да? При этом как будто бы это кто-то должен другой сделать. Ну, то есть кто-то должен это сделать. Поэтому эта история, если мы попадаем, описывая отношения, где женщина с таким расширением, тогда она будет игнорировать реальность. Ну, зачем ей видеть эту реальность, да, что мужчина, допустим, у него зарплата 200 тысяч, да, и у него там ипотека, там они купили квартиру, потому что она хотела трехкомнатную, при том, что у них еще детей, допустим, нет, да. Но вот это расширение, оно будет, с одной стороны, это неоднозначная вся ситуация, да, что как будто бы она такая говорит, я его вдохновляю. Я же говорю ему, что вот нужно дальше, больше двигаться, быстрее, сильнее, дальше, круче. С другой стороны, это история про то, что мужчина может надорваться. Я солидарна с вами в желании посочувствовать мужчинам, потому что им правда иногда прям хочется сочувствовать, ну, потому что в непростой ситуации оказывается.
2: Они не понимают, что происходит. Вот у меня были здесь на интервью когда-то мужчины мужской организации, общественники, и они между собой разговаривают, и один другому говорит, там какой-то тоже у них случай, вот, говорит, женщина ушла со словами, я несчастна в браке. А мужчины не понимают, что значит несчастна. А счастливая это, ну, как бы, а счастье
3: и
2: что
3: тогда
2: в ее
3: имеет
2: понимании?
3: Смысл вообще, да, разговаривать?
2: Да,
3: а что?
2: И для них
3: про
2: это непонятно.
3: Чтобы.
2: Да. Идеальный образ семьи. Хочется еще на эту тему поговорить, потому что он как-то связан, мне кажется, с мотивацией тоже. А он сегодня какой? Ну, мы представляем советское время, там был, ну, определенный рисунок, да, ну, нам показывали, какой он там, папа работает, мама работает, и, в общем, и дети учатся, и пионерская организация, как-то у всех более-менее как-то стабильно одинаково. А сейчас-то какой он образ семьи? Это какая семья?
3: Вообще институт брака, он сильно меняется.
2: Он так быстро меняется, что,
3: да.
2: Наверное...
3: Вариантов того, как, да, люди могут вместе быть, правда, очень много на данный момент. И если говорить про, ну вот условно идеальный, я все-таки здесь это слово упомяну, условно идеальный образ, то это семья, в которой люди могут договариваться и достигать компромиссов. Если мы говорим про то, чтобы они могли, ну, достаточно благополучно жить и при этом учитывать потребности партнера, если есть дети, то и детей в том числе, да, это вот история про умение договариваться. Не про то, что один принимает решение, а второй... Ну, вот я сегодня упоминала про то, что раньше женщины были бесправными, да? Паспорта нет, кто ты такая? Ты на содержании у отца, затем ты переходишь в семью к мужу. Все, без отношений ты никто и ничего не весишь. То сейчас как будто бы эта история все-таки про то, чтобы иметь, скажем так, возможность все-таки... обсуждать потребности, решать, как эти потребности можно удовлетворять, какие-то возможности изыскивать для этого и оставаться в контакте друг с другом, потому что, к сожалению, бывает, что женщина уходит ведь из семьи, потому что контакта больше не стало. Ну, чужой человек в одной квартире.
2: Правда ли, что женщины чаще уходят из-за эмоциональной холодности, отдаления, отсутствия поддержки, а мужчины из-за сексуальной неудовлетворенности? То есть у мужчин и у женщин разные потребности в отношениях?
3: Я, наверное, не склонна соглашаться полностью с этой точкой зрения, потому что, как бы то ни было, мужчинам тоже важно, чтобы их принимали, чтобы они приходили домой, и дома все-таки был крепостью, где было бы спокойно, безопасно, где с ним могли бы поговорить, выслушать, там, какие у него ситуации в течение рабочего дня произошли, посочувствовать, иногда даже посоветовать что-то, возможно, хотя это не всегда работающая модель, да, это опять нужно смотреть, что с семьей, что за отношения. А вот женщина, да, да, довольно часто, это довольно частая история из-за холодности. Инициаторами разводов выступают женщины, потому что, несмотря на то, что у них кольцо обручальное на пальчике, несмотря на то, что они могут быть 20 лет вместе, они живут с ощущением одиночества.
2: Я хочу вам сейчас рассказать про свою студенческую практику. Интересный был у меня опыт. Это курс, наверное, четвертый у нас был, педагогическая практика, и нас отправили к детям. Это, наверное, у них класс был третий. Нужно было, вот знаете, этот популярный тест-рисунок «Нарисуй свою семью». Нам каждому, значит, нас распределили по детям. Мне достался мальчик. Я как сейчас его помню, замечательный мальчишка, хорошенький такой. И я дала ему задание по определенному, когда даже алгоритму, да, дается задание.
4: Вопросы задаются.
2: Да, определенные вопросы задаются, и ребенок рисует. Ну, я готова была сейчас получить этот рисунок, сделать анализ определенный. Я готова была увидеть семью, где, ну, папа, мама, и он, ну, не знаю, разобщены они там на рисунке или вместе. Ну, в общем, вот эти нюансы. Когда он мне отдал этот рисунок, Лена, у меня волосы вот так на голове вот так поднялись. Я вот сейчас опишу. То есть вот листочек, да?
4: Угу.
2: В верхней зоне листочка нарисован мужчина, такой качок.
4: Угу.
2: Он весь, значит, оружие, там какие-то пистолеты, ножи, что-то такое, прям, ну, такая мощь. Далее идет ряд тоже мужской. Это его какие-то родственники, угу. Мужчины, родственники.
4: Они тоже... Стороны.
2: Да-да-да, они тоже вооружены, у них какие-то там кастеты, какие-то, в общем, оружие какое-то.
4: Mm-hmm.
2: И в самом низу он себя пририсовал, и вот тоже какого-то дядечку, молодого парнишку, который тоже весь вооружен до зубов. Это какой-то дядя.
4: Mm-hmm.
2: То есть это такая определенная иерархия. И ни одной женщины там нет.
4: Mm-hmm.
2: И я осторожно начинаю его спрашивать, а тема мамы вообще закрыта.
4: Mm-hmm.
2: То есть там прям боль в глазах. Я и так, и сяк, но потихоньку мы с ним, значит, выяснили, что он мне шепнул, что «а мама сбежала с каким-то дядькой».
4: Mm-hmm.
2: В общем, я понимаю, я сопоставляю, что его фамилия этого мальчика и фамилия криминального авторитета того города, где я училась, оно совпадает. Я поняла, кого я тестирую.
4: Mm-hmm.
2: Я поняла, что этот рисунок вот можно взять и просто, знаете, как здесь вся иерархия, такой клан Сопрано, я не знаю, можно было это ОПГ относить товарищу-следователю вообще, да? Потому что тут прям вот, вот во главе дедушка и вот эта вот вся, как это называли в 90-е, это группировка?
4: Группировка.
2: Группировка, да. И ни одной женщины. Потом я выяснила, все-таки бабушка есть, но она в этот рисунок не вписана. И вообще тема женщины в этом роду, как будто, да, клане, она запрещена. Я еще подумала, жива ли-то мама? Вопрос. Вот.
4: Кто знает.
2: Да. И я с этим рисунком к психологу, к нашему руководителю практики, она, о, какой интересный рисунок, и себе в папочку.
4: Угу.
2: Я к чему рассказываю сейчас об этом? О том, что есть такие семейные системы, где женщина просто, ну, наверное, не может прижиться. И да, она самоизолируется или уходит, или сбегает там. Вот только сейчас стали говорить про эту токсичную маскулинность, да?
4: Угу.
2: И как удивительным образом там вот в таких семьях рождаются мальчишки.
4: Mm-hmm.
2: Вот как будто бы вот как по заказу. А я к тому, что, может быть, даже женщина и была притянута в эту семью, но с таким, знаете, объектным отношением к ней, что ты родишь, это даже, может быть, бессознательно было сделано.
4: Я думаю, что там.
2: Ты роди, а дальше там вообще как бы непонятно, что с тобой будет,
4: mm-hmm.
2: нужна ли ты. То есть оно иной раз фонит в семьях так, mm-hmm. что женщина сама как-то дает дёру и оставляет мужчине все ценное mm-hmm. ребенка.
4: Вот. Если он ценен для нее.
2: Если он был ценен. Хотя вот, ну да. Здесь тоже, наверное,
4: вопросики,
2: да.
4: Слышу, да, непростая история, непростая судьба у мальчика. И для меня, например, если немножко покомментировать эту ситуацию, то это история про то, что очень много там пробелов на самом деле. Можно бесконечно фантазировать, а что это за женщина, правда, попала в эти отношения, да? Возможно, она действительно польстилась на то, что он сильный, он при власти, у него есть деньги. Он, ну, такой брутальный, возможно, мужчина. И тогда, если мы говорим про такого рода мужчин, то они, правда, могут быть привлекательны для женщин, пока они не поймут, что у этого есть оборотная сторона. А вот к оборотной стороне женщина не готова. И тогда мы опять сталкиваемся с некоторым таким инфантилизмом, да, потому что взрослость, как правило, она предполагает, что мы все-таки, ну, видим разные стороны людей, да, и хорошие, и плохие, и вот это общее сочетание, то, что получается, сплав, вот с этим мы можем взаимодействовать из взрослой позиции и говорить, ну, похоже, мне что-то подходит, что-то не подходит, проверять, можно ли что-то здесь поменять. Если невозможно поменять, тогда уходить. Мы тут можем фантазировать. Угу. Про папу могу сказать, что, похоже, очень сильно он был зол, очень сильно обижен. И, к сожалению, к моему великому, он, игнорируя женщин и продолжая создавать среду, в которой игнорируются женщины или считаются существами, скажем так, какого-то низшего уровня, да, то есть они какие-то недолюди. К сожалению, он в этом месте очень медвежью такую, прямо называла бы, услугу сыну оказывает, потому что мы все, мы сплав чего-то от мамы, чего-то от папы. У нас есть и мужское, и женское. Это не я сказала, это классики психологии, которые в свое время исследовали достаточно хорошо психику человека, бессознательное и все остальные части нашей психики. И если мы игнорируем женские части, тогда мужчина не может быть мягким, он не может плакать, он не может любить. Он только убивать заточен, ну, потому что он мужчина. Вот такой вот образ.
2: Это такое искажение.
4: Очень, да, угу. Очень категоричный, очень как будто бы однобокий, плоский очень. А люди живые, они не плоские. Угу. Они многомерные.
2: Мы после паузы поговорим, как это бьет вообще по детям. Вот такая ситуация с мамами и с папами. Напомню, тема разговора звучит так: почему женщина уходит из семьи. С вами Ирина Тагасанова и психолог Елена Зинова. Совсем скоро мы вернемся и продолжим обсуждение.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
5: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
6: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
7: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами, я Рената Гасанова, со мной в студии психолог Елена Зинова. Мы говорим о женщинах, разбираемся в причинах, которые побуждают женщину уйти из семьи. Вот сейчас много говорят о психологическом давлении, о манипуляциях. Разбираемся в причинах, которые побуждают женщину уйти из семьи. Вот сейчас много говорят о психологическом давлении, о манипуляциях, и как-то мы уже благодаря популярной психологии

0: Тенденция существует, она не просто так появилась в связи с тем, что происходит в социуме, поэтому женщины действительно стали менее терпимыми. У нас достаточно много компаний информационных проходит, которые говорят: «Не молчи, расскажи, если с тобой что-то происходит». Я поддерживаю все это, потому что оставаться в беспомощном положении, когда помощь нужна, но ты не берешь ее, да, это правда, ну, наверное, неразумно в наше время уже, да. А, к сожалению, неоднократно слышала такие мнения, что ну а что же она тогда? Зачем она оставалась с этим человеком, да? И тогда как будто бы терпишь — ты виновата, не терпишь — ты виновата. Поэтому эта тенденция, она существует. И в любом случае женщины будут выбирать ту степень выдерживания, скажем так, агрессии мужчины, которая для них подходящая, наверное. Вот какие-то женщины будут еще погибать, которые продолжают терпеть насилие.
1: Вы имеете в виду про вот бытовое насилие?
0: Да. К сожалению, закон у нас до сих пор не принят в России.
1: И мой вопрос: может ли на это повлиять сам мужчина? Во-первых, мне кажется, нужно рассказать, что такое психологическое давление, потому что вот в широком смысле, может быть, не все еще до конца понимают, что это, и как-то, может быть, даже и поэтому обесценивают. Ну, не бьет же.
0: Да. Ну, подумаешь, без конца подкалывает. Шутки какие-то у него такие, да, что я все время какая-то не такая. Ну вот мы сегодня про терпение говорим, на котором держится семья, да, это правда так. Женщина пока терпит она. Поэтому если про насилие продолжить тему, да, психологическое, то это история, когда мужчина говорит: да кому-то с детьми нужна. Это еще один аспект, который такой, да, животрепещущий. И если женщина в это верит, тогда, ну, правда, она остается в этой ситуации, она выбирает в этом быть. Есть история про насилие психологическое, когда говорят, что ты недостойна где-то работать, ты недостойна какое-то образование иметь, ты недостойна какой-то должности. Это все можно относить к психологическому насилию, да.
1: Почему мы сейчас об этом говорим? И иногда мужчины не понимают, что происходит, правда. Ну, а это те слепые зоны, в которые, ну, мужчине надо заглянуть. То есть отследить немножко вот себя, потому что потом, как, знаете, гром среди ясного неба, она, оказывается, собрала чемодан и уехала на Дальний Восток. Это я реальную вам ситуацию сейчас рассказываю.
0: Я, наверное, добавлю просто. Вот это вот надо, оно не появится, пока не появится «хочу». Я хочу...
1: У женщины.
0: У мужчины.
1: У мужчины.
0: Я хочу видеть, как то, что я говорю, влияет на женщину, замечать. Как-то она потухла. Я же встречался с такой яркой девочкой, зажигалочкой. А нету этого всего. Ну, может быть, смотрите, если человек не хочет... Он говорит: это она сама так сделала. Вот если человек не хочет заметить, он не будет замечать, он будет игнорировать. Больше того скажу, если ему будут возвращать обратную связь и говорить: ты знаешь, твои слова сильно обижают. Глупости какие придумал. Это же просто шутка. У тебя нет чувства юмора, ты не понимаешь. Смотрите, он как не хотел, так и не хочет. Поэтому я считаю, что сначала должно появиться «хочу», а потом будет уже все остальное.
1: Еще один момент, который может ускользнуть от взгляда мужчины – кризис идентичности. Кстати, сами мужчины тоже в этот кризис, конечно. Это, мне кажется, даже это их
0: всем подвержены,
1: стезя, да.
0: Все мы в нем можем оказаться.
1: Да, да. Что к нему приводит? Ну, давайте скажем, что за кризис – это когда, ну, там, женщина не знает, кто она.
0: Не только женщина, человек.
1: Ну, мужчина, да, человек, да, не знает, кто он.
0: Идентичность, да.
1: Да, долго отказывался от себя, недовольство своей жизнью. Это вот, ну, такой глобальный вообще вопрос.
0: Да. Да, может привести, потому что если мы говорим про созревание психики людей, да, то оно у нас на самом деле продолжается на протяжении всей жизни. Мы продолжаем развиваться, и кризисы действительно, они происходят. И они, в принципе, закономерны, да, потому как жизнь человека протекает. Потому что, ну, если человек думающий, скажем так, рефлексирующий, да, то он будет анализировать: а я вообще чего достиг? Я вообще кто к тому моменту своей жизни, в котором я сейчас оказываюсь, да? И тогда люди могут, попав в этот кризис идентичности, вдруг понимать, что они много всего сделали, и понять, для кого они это делали. Возможно, они там вообще мамину мечту реализовывали. Мама хотела, чтобы я была клиническим психологом. И вот я пошла учиться на клинического психолога, я работаю, а так-то я хотела ручками шить всю жизнь. Или там кризис идентичности, ну, он не совсем кризис, да, есть какие-то вещи тоже закономерные. Допустим, люди могут отслужить в структурах, выйти на пенсию и, наконец, позволить себе заниматься тем, что они хотят, да, перестраивать свою жизнь, да, понимают, что вот они прожили рядом с человеком, а похоже, как-то вот их пути

0: давненько уже разошлись, да. Все это может происходить действительно в кризис идентичности.
1: А вот здесь мужчина может повлиять на это?
0: Он может, наверное, помогать проходить этот кризис вот так, если он хочет этого.
1: И здесь мы опять возвращаемся к тому, что вы сказали, если есть диалог между ними, да?
0: Потому что, смотрите, он может помогать в плане каком? О, окей, у тебя что-то изменилось, похоже, ты чего-то хочешь по-другому, как-то по-другому. Я готов с тобой взаимодействовать, давай будем передоговариваться, как у нас по-другому будет. Или может быть такой вариант: слушай, мне не нужны изменения, меня все устраивает в той тебе, которая была. А если ты меняешься, ты мне не нужна. Тогда, ну, разные варианты могут быть здесь, угу, конечно, развитие событий.
1: Кризис среднего возраста туда же, к кризису, да, идентичности, да? Ну, это просто, ну, кризис среднего возраста, это нормотипичный кризис, это, насколько я понимаю, он заложен в определенный возраст.
0: Все кризис через идентичности, они тоже нормотипичные, потому что, смотрите, мы выходим замуж женщины, да? Наш статус меняется. И я вообще кто? Да, и девушки некоторые там могут по телефону флиртовать или еще что-то. В смысле, я еще пока не поняла, что я мужняя жена, к примеру, или еще что-то, да. Мы каждый раз, когда меняется наша ситуация, и нам приходится под нее адаптироваться, и мы меняем свой статус, каждый раз мы будем проживать кризис идентичности. А я кто? А я какой? А что я могу? А похоже то, что мне нравилось там, что-то нравится еще, а что-то уже совершенно не подходит, и тогда у меня новые интересы появляются. И вот это присвоение себе нового представления о себе, кто я, какой я, это вот как раз завершение, получается, кризиса идентичности. Если говорить про середину жизни, то это такой, ну, серьезный кусок жизни прожит, и мы подводим некоторые итоги. И там тоже идентичность будет меняться. Ну, потому что или я присваиваю себе, что я молодец-огурец, я там ипотеку выплатил, я родил, вырастил двух детей замечательных, сохранил семью, или мы что-то другое себе присваиваем. Все очень индивидуально.
1: Женщина уходит и оставляет ребенка отцу. Что чаще всего стоит за этим решением? Ведь она же...
0: тоже разные причины.
1: Ну, депрессия, не знаю, выгорание, вы сказали, инфантильность, да, может быть.
0: Да. Может быть, история про то, что она вообще-то не очень хотела детей. Вообще-то она не хотела. И она родила, потому что муж попросил. А когда она уходит из семьи, ну, у нас сегодня вопрос стал, нужен ли был ребенок, да?
1: Да.
0: Ну, в смысле, ты хотел, на тебе, получи и распишись. Эта история, может быть. Может быть, что женщина уходит и оставляет ребенка, потому что она понимает, что она хочет быть самостоятельной финансово, эмоционально, она хочет жить свою жизнь, но на данный момент, когда она расстается с мужчиной, у нее нет финансовых возможностей. Да? Ну, то есть, это может быть такая, может быть история, что она оставляет ребенка не по своему желанию. Такое тоже бывает. Знаем достаточно шумные судебные разбирательства, когда женщины судятся за детей, да, которые там с отцами остаются, и это всегда разная история, тоже каждый раз индивидуально нужно смотреть. Возможно, ребенок становится, ну, таким рычагом манипуляции. Может быть, что женщина уходит и оставляет ребенка, потому что, тоже скажу про этот аспект, новые отношения, допустим, да, она влюблена в какого-то нового мужчину, другого, и этот мужчина говорит, а мне твои дети не нужны. Я вообще-то люблю тебя, да, ну, там, мы тему отчимов поднимали, да. Разные мужчины бывают, у нас все популярнее становится мнение женщины, тоже про это могут подтвердить. Я думаю, что все чаще мужчины говорят, почему я должен воспитывать чужого ребенка? Это чужое ДНК, мне это не надо. Или, например, может быть, мужчина, если женщина влюбляется, ей нужна какая-то свобода, и она находит себе такого нового мужчину, который свободный, тот говорит, мне вообще дети не нужны. Не то, что от другого мужчины, мне в принципе дети не нужны, да? Там очень много разных причин может быть.
1: Действительно.
0: Да, разбираться стоит.
1: Насколько травматичным является уход мамы из семьи для ребенка? То есть уровень катастрофы понять?
0: Тоже по-разному. Все зависит от того, как расставание проходит, да, потому что может быть такое, что ребенок даже не почувствует особо, что мама ушла. Все зависит от того, какая мама была, да, тут такая история, что бывает, что ребенок ушел, и слава богу, он говорит, мама ушла, наконец-то, не будет того-то, того-то, да, можно спокойно жить. Или может быть история про то, что это травматичная история, да, и, ну, вот тот пример, который вы сегодня приводили, когда мама ушла, и ребенок этим травмирован, потому что маму сделали плохой, да?
1: И говорить даже об этом
0: и
1: нельзя.
0: И говорить даже запретили. Ему как будто бы нельзя его чувства испытывать, да, такой запрет стоит. Чем больше запретов, тем тяжелее ему будет это переживать. Поэтому если мама уходит из семьи, не знаю уж по какой причине, нужно смотреть вообще, хочет ли мама сохранять отношения с ребенком, да, потому что на самом деле это можно организовывать. Если ребенок становится рычагом манипуляции, тогда могут возникать сложности, и матери не будут давать общаться, это будет отягчать ситуацию. Если, допустим, мама не хочет общаться, как это преподносится, да? Очень много нюансов здесь на самом деле. Можно ребенку сказать: ты знаешь, мама тебя любила, она тебя родила, ты можешь быть благодарным. Я очень благодарен, ну, папа, например, может такой текст сказать, да, я очень благодарен, что она тебя родила, но, к сожалению, она, ну, не хочет, не готова жить дальше здесь, да, и она всю свою любовь выразила в том, что она тебя родила. Ну, такой текст, да. Обманывать ребенка, там, допустим, говорить, что ты знаешь, она тебя любит, просто она сильно занята. Если мама не хочет общаться и поддерживать, допустим, да, контакт, то тоже, я считаю, не совсем верная история, поскольку эта история не про ребенка. Это история про то, что мама не может любить. И здесь, ну, как будто бы, почему я сегодня сказала, неоднозначная тема, непростая. Да. Некоторые люди чего-то не могут. Ну, не может она любить. Точка. Ну, она так устроена. Если ребенку это объяснять, что это не к тебе, это не потому, что ты плохой, это потому, что она не может. В этом месте можно спокойнее принести это все. Да, ребенок будет горевать, это нормативный процесс. Если была связь какая-то, допустим, он любил, зачастую у женщин холодных, эмоциональных, которые, ну, сложно выстраивают контакт с ребенком, бывают дети, которые очень хотят маминой любви. И они будут ее заслуживать, они будут рисунки носить, пятерки, я не знаю, там, медали, да, чтобы только мама посмотрела и сказала, какой ты у меня замечательный, и не дождаться этого. Поэтому вот эта история про то, что все-таки разделить.
1: Угу. Мы обсудили разные причины, мы уже скоро заканчиваем, разные причины, по которым женщина уходит из семьи. На какие, вот тезисно, на какие мужчина может повлиять, а на какие нет?
0: То, что вы во власти. Ну, а власть у нас всегда только над одним человеком, над собой. Замечать, что я делаю в отношениях. Замечать, как то, что я делаю в отношениях, влияет на партнера, на моего, да. Ну и, наверное, все-таки быть готовым к диалогу, да, про то, что создать ситуацию, в которой партнерше, женщине, было бы спокойно и безопасно говорить про то, что она хочет. Что она может быть уверена, что то, что она говорит про свои потребности, не обесценят. Не скажут, что это глупость. Не скажут, что это в принципе невозможно. А попробуют порешать, компромиссы какие-то достичь. Поэтому, ну вот, наверное, вот это основные базовые вещи, которые я могу сейчас перечислить.
1: Спасибо вам. Наш разговор подошел к концу. Напомню, мы сегодня говорили о женщинах, о причинах, почему женщина оставляет семью. Говорили и о случаях, когда женщина оставляет ребенка отцу. Мне кажется, те вопросы, которые я сегодня задавала своей гости, помогают хотя бы чуть-чуть понять причины разводов. Ну и, конечно, побуждают задуматься о себе и своих собственных отношениях, о культурных стереотипах, которые сегодня нас окружают. На мой взгляд, самопознание никому еще не мешало, а наоборот, даже помогает принимать верные решения. Выпуски этой программы можно послушать на странице Радио Гра, в социальной сети ВКонтакте, в разделе «Подкасты». С вами были психолог Елена Зинова и я, Рената Гасанова. До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное. Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Автомолл. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
7: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насос и печи, бассейны и профлист. СОМ. Ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах СОМ. И Петрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Сила состязаний на облазах. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облаце. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облац. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
10: 6+.
11: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: радио Югра. Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
9: 6+.
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
10: Реклама? Лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
13: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
14: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомол86.ру.
15: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рината Гасанова. И в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь фронтовиком, первооткрывателем нефтяных и газовых месторождений в Югре Григорием Норкиным.
1: Это твоя история.
2: Вы берете ученическую тетрадь в линейку и пишете: «В июне 1941 года ушел на фронт. Два раза был ранен. Войну закончил в столице Чехословакии Праге. Участвовал в окружении и взятии Берлина. Точка». Вот так, двумя предложениями, вы описали свой боевой путь. Вы легендарный человек. Вам и таким, как вы, покорился Берлин. Большая нефть была у ваших ног, вы укротили и ее. С вас, без преувеличения, началась история самотлорской нефти. Фронтовики и труженики тыла, вы не подвели родину и здесь. Выдержали сибирский экзамен и навсегда вписали свои имена в летопись легендарного самотлора. Но откуда такой характер? Вам не было и 5 лет, когда из жизни ушел отец. Ваша мама одна тянула детей. Без преувеличения семья бедствовала. Вы не любите вспоминать детские годы, потому что фактически детства у вас не было. И вы считаете тот период самым трудным в вашей жизни. Вам, 10-летнему мальчишке, пришлось встать в один ряд со взрослыми и зарабатывать на кусок хлеба. И никто не стремился сделать скидку на ваш возраст. Вы на лошади возили лес в родную деревню Тургай. Она находилась в глубине таежных лесов Томской области. В 13 лет вы уже охотник-промысловик. В дремучих лесах вы свой. Там вы и научились понимать следы, прислушиваться к звукам и метко стрелять. Выносливость и меткость пригодятся вам на войне. Извещение о мобилизации пришло вам уже в первых днях Великой Отечественной, 23 июня 41 года. На тот момент вы председатель колхоза «Красный промысловик». За хорошие организаторские способности вас назначили председателем. За плечами уже была служба в армии. Да, вы скупо описали свои ратные достижения в воспоминаниях, но архивы все сохранили. В наградном листе отражено, как вы сражались в составе 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. Вы участвовали во взятии Дрездена, штурме Берлина, а также в последней стратегической операции Красной армии Пражской. Наградной лист сообщает: Григорий Норкин стал одним из тех, кто в ходе освобождения столицы Чехословакии разгромил крупное формирование вермахта, группу армии «Центр». Выражаясь образно, вы со своей командой свернули ему шею. Победа. Домой вы вернулись только в 48-м году. Как только отгремели победные салюты, вас назначили оперуполномоченным отдела контрразведки СМЕРШ. Уже в мирное время от фронтовых товарищей вы узнали, что в Саратове есть контора разведочного бурения. И тут важнейшую роль сыграл опыт, приобретенный в годы войны. На буровых установлены танковые дизели. И раз вы танкист, то решили идти работать на буровую. Это решение стало судьбоносным. Вы ночами штудируете учебники и практические навыки ежедневно оттачиваете на буровой. За короткое время стали буровым мастером. А дальше Западная Сибирь и череда открытий нефтяных месторождений. Другие мастера Мегионской нефтеразведочной экспедиции даже завидовали вам. Говорили, что Норкину всегда везет, где не забурится, обязательно найдет нефть. Вам и правду везло, но за всем этим стояло преодоление препятствий, упорство каждого, кто был в вашей команде. Оттого она и считалась лучшей во всем Среднем Приобье. Нефть – ваша страсть. Ваша супруга Елена Степановна сетует на эту вашу одержимость. Постоянные смены места жительства, бесконечные вахты, палатки и суп с комарами. Комфорт как будто не для вас. Бездорожье, кругом только болотные топи. Ровно месяц потребовалось, чтобы на двух тракторах-болотоходах добраться к месту бурения Р-1, первой разведочной скважины Самотлора. Связь с базой только по рации и вертолетами Ми-4. И проходка была непростой. Никто еще не знал тогда, что именно здесь скрыта одна из крупных нефтяных залежей планеты. Но отобранные образцы породы керна дали вам понять, что Р-1 даст нефть. Вскоре все подтвердилось. 29 мая 1965 года. Эта дата стала исторической. Скважина, первооткрывательница Самотлора, отдала мощный фонтан нефти. Суточный дебит достигал невероятной величины – в 1500 тонн. Новость бригада встретила радостным «Ура!». Победа! Это еще одна ваша победа. Григорий Иванович Норкин. Ваше имя занесено в книгу трудовой славы Ханты-Мансийского округа и глав Тюмень геологии. Школа номер 1 региона носит ваше имя, а также улицы в Мегионе и Нижневартовске. На мемориале «Звезды Югры», расположенном на фасаде здания Ханты-Мансийского музея геологии нефти и газа, также ваше имя. Более подробно о нашем герое Григории Норкине я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Одни описывают Григория Норкина как человека-кремень, да, другие – как человека с мягким характером. Что о нем рассказывают его коллеги, люди из ближайшего окружения? Каков он был в общении?
3: Ну, то, что вот сейчас вот два, казалось бы, диаметрально противоположных суждения обозначили – с одной стороны, кремень, другой – мягкий человек. Это же, в конце концов, смотря с кем он имел дело.
2: И какие обстоятельства были?
3: Вот какие обстоятельства? В семье это заботливый муж, это семьянин в самом высоком смысле этого слова. Вот. А на работе, конечно, на работе он требовательный к себе, прежде всего, требовательный к людям. Это фронтовик, который знает цену ошибки. Он осмотрелся в годы войны, что зачастую малейшая ошибка стоила жизни.
2: Ну, он такой молчун по природе, да,
3: да,
2: был?
3: Да.
2: Такой немногословный, невысокий, крепкий мужчина, такой голос низкий и манера говорить такая окающая.
3: За него все делали, все говорили его дела.
2: Его дела. Вот что о нем рассказал начальник экспедиции Абазаров. Говорит о том, что не терпел никаких возражений, в то же время был с мягким характером, вызывал симпатию, доверие. Да, его окружающие любили, почитали, уважали, но в каких-то таких сложных профессиональных моментах он проявлял, конечно, даже мог проявить жестокость. Иногда рисковал собственной жизнью, когда стоял там за установкой, да, за тормозом. Действия были четкие, взвешенные, быстрые. Никакого панибратства Норкин не терпел и никому серьезных ошибок или разгильдяйства не прощал, вот как вы и сказали. Ну и проявлял заботу о бригаде, о людях. Если нужно было что-то достать, кому-то помочь, то, конечно, он тут
3: бригада
2: пользовался своим именем. Ну, я в хорошем смысле этого слова говорю, да, авторитетом.
3: Бригада Норкина – это была большая семья. Большая,
2: без преувеличения.
3: Без преувеличения. Где каждый мог в любой момент подставить свое плечо товарищу. Каждый отвечал за себя. И все прекрасно знали, что бригадир не отсиживается там в балке, не только раздает разнарядки какие-то, поручения, но в любой момент может встать сам на буровую, может заменить товарища там, или приболевшего, или по каким-то причинам что-то, какая-то заминка произошла. То есть Норкин не боялся, как говорится, занять место подчиненного, потому что все его действия, все его помыслы были направлены на достижение конкретного дела.
2: Вот тот момент, о котором я озвучила и сказала, да, он не любил вспоминать свое детство. Вообще не мог вспоминать свое детство. Я бы даже так, наверное, сказала. Вот настолько было тяжелым, что даже события Великой Отечественной войны как-то для него, ну, В сравнении с детством он говорил, что это было трудное время.
3: Вот, во-первых, трудное детство. Он с детства насмотрелся, как мать тянула лямку. Семья была многодетная. И когда ушел из жизни отец, всем, как говорится, досталось.
2: Ну там бедность без преувеличения.
3: С малых лет Григорий Иванович, Гришка тогда, да, сам взялся за ружье, взялся за селки вот за эти вот охотничьи, стал промысловиком. И тот факт, что в конце 30-х годов молодого парня ставят председателем колхоза, да, что такое колхоз в 38-39 годах? Это, извините, это в любой момент с тебя потребуют отчета за проделанную работу, без всяких поблажек, без всяких там, я не знаю, снисхождений, и могут вплоть до того, что до уголовной ответственности довести, если там план какой-то не будет выполнен. Вот реалии колхоза. И тут молодой парень командует, без всякого преувеличения скажу, мужиками, которые гораздо старше его, полностью отвечает, берет на себя ответственность за выполнение вот этого плана по заготовке пушнины, по заготовке зверя. И вот этот вот характер, который стал кристальным у него за годы вот детства тяжелого, потом вот этой вот отречества юности, он ему потом пригодился и во фронтовых буднях.
2: Давайте об этом поговорим. А как и при каких обстоятельствах он был ранен?
3: Он был с первого дня он в армии. 22 июня началась война, 23-го его уже призвали. Попал в танковые войска. Два раза был ранен, два раза горел в танке. И если посмотреть на его боевой путь, вот, который вы перечислили, который так вот, если смотреть на его биографию, извините, операции в Германии, операции в Чехословакии, когда уже, казалось бы, исход войны уже известен, уже понятен всем, обеим сторонам противостоящим, но немцы упираются, немцы, значит, всеми, как говорится, конечностями цепляются за то, чтобы каким-то образом, надеялись до последнего, исход войны маленько по-другому, чтобы был. Ожесточенное сопротивление немцев, и поэтому он командир подразделения, уже офицер, тому времени, у которого в подчинении люди, которые, каждый из которых хочет дожить до победы. И вот когда мы говорим о поколении покорителей западносибирских нефтегазовых месторождений, мы должны все время иметь в виду, что большинство буровиков, большинство вот этих вот первопроходцев были фронтовики. Повидавшие кровь, повидавшие смерть, хлебнувшие, как говорится, лихо за эти 4 военные года, и они стали созидателями. Вот этот посыл фронтового поколения, поколения победителей, будущим поколением, они стали созидателями.
2: Мы к этому еще вернемся. Давайте поговорим о СМЕРШе, контрразведка СМЕРШ. Григорий Иванович служил в ней,
3: это что мы об этом знаем. С 1943 года создается отделение контрразведки СМЕРШ шпионов, или сокращенно СМЕРШ, главной целью которых было пресекать всякие попытки диверсионной разведывательной работы врага в тылу, выявлять предателей, впоследствии делать зачистки, уничтожая последние очаги сопротивления, как и разрозненных немецких частей, которые пытались массово выходить из окружения и пытались прорываться к тем же американцам.
2: Это такая кропотливая, долгая работа. На бдительность, на внимательность, да. На, я не знаю, на вот. Масса всяких разных
3: и
2: важных
3: вот,
2: качеств.
3: Представьте себе, ведь одно дело, когда ты кадровый контрразведчик, кадровый чекист, а в СМЕРШ брали зачастую, и вот пример Григория Ивановича и фронтовых офицеров. Одно дело руководить танковым подразделением, другое дело попасть вот в эту систему СМЕРШа. Какими качествами должен обладать СМЕРШевец? Назвали уже. Это бдительность, это внимание, это готовность к кропотливой, изнурительной работе, аналитической прежде всего. И опять-таки, смотрите, ходим по краю лезвия бритвы. Потому что война заканчивается в Германии, затем в Чехословакии. Норкин участвует в операциях по зачистке вот этих вот бандформирований, выражаясь современным языком, и попадает домой только в 1948 году с войны. 3 года для него война еще продолжалась.
2: И вот поиск нефти, мы уже перескакиваем, да, он буровой мастер. Пишут, что у Норкина не было ЧП. Почему?
3: Внутренняя дисциплина и требовательность к подчиненным держать все в идеальном состоянии. Опять-таки, фронтовой опыт, опыт танкиста. Ведь смотрите, от техники, от состояния техники в бою зависит очень многое. А геолого-разведка по праву называлась тогда, по сути дела, новым фронтом. Это была битва за нефть, битва за газ. И любая промашка, любая оплошность, любая авария, не дай бог, если еще человеческие жертвы во время этой аварии будут. Это ведь, понимаете, это ведь на самом деле ЧП. И Норкин, как руководитель и буровой установки, а затем он уже руководил большим коллективом, он прекрасно осознавал.
2: Я знаю, что он выдерживал давление свыше. А если он считал, что это вредно, если это приведет к аварии, если это неправильно технически, то он этого делать не будет, и он не боялся это говорить, и, в общем, все слушали его.
3: А вы просто,
2: и об этом говорил Салманов.
3: Вы просто сейчас продолжили ту мысль, которую начал я. Вот как раз вот требовательный к себе, требовательный к людям. И очень дотошный, очень внимательный к состоянию техники. Да, конфликты были. Конфликты были как раз с вышестоящим руководством, которое, чего греха таить, сидя в кабинетах,
2: по-своему представляло
3: по-своему. И прелести, в кавычках, плановой экономики были такие, что нужно было гнать план, нужно было там к очередному юбилею какое-нибудь месторождение открыть там или выйти на новый уровень объемов добычи нефти и газа. Норкин прекрасно это понимал. Норкин — это был человек своего времени. Норкин был коммунистом.
2: Давайте поговорим про Самотлор, как это, я не знаю, жемчужина была открыта, какая работа за ней стояла. И, по сути, бригада Норкина и сам Норкин — это наши космонавты.
3: Это наши космонавты, это, по
2: если
3: сути дела,
2: откры...
3: это
2: если
3: национальное достояние.
2: Да, если космонавты открывали космос, то Норкин со своей бригадой открывали большую нефть.
3: Конечно. Вот. И за открытием Самотлора, вот за этим событием, мая 1965 года стоит, во-первых, предварительная огромная работа, сколько было копий сломано вокруг целесообразности геологоразведки в тех местах, сколько было, значит, исписано докладных, жалоб, реляций вот этой канцелярской работы, которая валила из высоких кабинетов. И вспомним и конфликты и Салманова, и Норкин тоже поучаствовал вот в этих вот во всех вот делах. Тем более, что дорог никаких, связи, по сути дела, ноль. А бригада, которая забрасывалась на разведку, она, по сути дела, работала в автономном режиме.
2: Как это напоминает условия Великой Отечественной войны?
3: Да. Только, я не знаю, выражение «в тылу врага», конечно, оно не очень-то подходит, но будем говорить, что это были действия, приближенные к боевым. Вот, и вот эти вот болота вокруг, и до последнего момента непонятно, значит, правильно мы что-то делаем, будет здесь нефть, или мы просто, как говорится, в очередной раз вбухали огромное количество денег, за которые нам придется отвечать.
2: Это мы сегодня знаем, что они открыли,
3: да.
2: Но тогда, в тот момент, в ту историческую точку, если да, посмотреть, вот. Они же ведь ничего не знают.
3: И вот когда 29 мая 1965 года пошел первый фонтан нефти, это на самом деле, это вот, знаете, очень символично, что это был май 1965 года. 20-летие Победы недавно отметили ведь. И фронтовики, опять же, возвращаясь вот к этому образу фронтовиков, фронтовики из разрушителей стали созидателями.
2: Давайте скажем, что на счету бригады Норкина 8 открытых месторождений в Среднем Приобье. Мегионская, Аганская, Белозерская, Варьёганская, Нижневартовская, Самотлорская, Северопокурская, Мартовская. Какой труд за этим стоял? Колоссальный.
3: Да, какой труд, какое моральное напряжение. И вот мы вначале с вами отметили такое качество, что он был любящий муж и хороший семьянин. Но представьте себе, вот опять же приводили пример его жены, высказывание, что постоянно на чемоданах, как она сказала, 14 лет с одного места на другое. В любой момент он мог сорваться, бросив все домашние дела, уехать на точку, уехать, значит, в новую командировку, в новую экспедицию. Конечно, вот честь и хвала вот этой женщине, его супруги, которая выдержала и которая была, по сути дела, надежным тылом для Григория Ивановича.
2: Этот его неудержимый азарт поиска нефти, это с чем-то похоже на охоту, которой он занимался мальчишкой 13-летним. Поиск, азарт, найти, добыть.
3: Азарт, на самом деле азарт. Но, знаете, еще, опять же, возвращаясь к его тяжелому детству, вот этой вот к раннему взрослению и к пониманию ответственности за семью, за родных, близких, все-таки у него сформировалось, наверное, уже в то время, потом он стал председателем колхоза того же, значит, уже развилось это качество уже на новом уровне, это чувство ответственности. Чувство ответственности и чувство долга перед страной, в конце концов. Это поколение было очень идейным, будем так говорить. Поколение Норкина, поколение Салманова, поколение Орвье, вот этих вот всех первооткрывателей, Урусова, всех первооткрывателей нефтегазового комплекса Западной Сибири, это пример для подражания. И вот буквально недавно, размышляя сам с собой, я пришел к такому вот выводу, для кого-то может он показаться странным, может для кого-то показаться несколько таким резким. Все-таки считаю, что Сибирь, Западная Сибирь в частности, стала окончательно частью российского государства только лишь с конца 30-х годов и окончательно стала в 60-е и 70-е годы частью российского государства, частью нашего государства и Советского Союза, и российского государства современного. Потому что открытие нефти и газа – это большой шаг в окончательном таком освоении Западной Сибири. Вы посмотрите, сколько сначала вахтовых поселков появилось.
2: Потом городов, да.
3: А потом многие из них стали городами.
2: Угу.
3: Дай бог, чтобы современные поселки, которые существуют на месте месторождений, тоже когда-нибудь стали городами.
2: Как завершил свой жизненный путь Норкин, Григорий
3: Норкин? В 1972 году ушел на заслуженный отдых, переехал в Тюмень, на месте не сидел, активно занимался общественной работой. Вот все-таки ветеран, не побоюсь сказать этого слова, и со всесоюзным именем, и мировым именем. Вот. А скончался он 25 января 1980 года. Похоронен в Тюмени. Хочется сказать только то, что есть, опять же, возвращаясь к той реплике, которая прозвучала у вас, если поколение нынешних нефтяников, газовиков будет опираться на опыт того поколения, которому принадлежал Григорий Иванович, и будет такая же самоотдача. Я нисколько не умаляю работу нынешних мужиков на промыслах.
2: Как минимум эти имена нужно знать.
3: Как минимум это надо. Это, еще раз повторюсь.
2: Это наша с вами работа.
3: Национальное достояние.
2: Да.
3: А наша с вами работа побольше говорить об этих людях.
2: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Югра» в разделе «Подкасты». До встречи.
3: Всего доброго всем.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Автолига выручает. По пути все доставляет.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути». Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас. 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
6: Мы тщательно выбираем

0: Необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. «Автомол86.ру».
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
5: Да, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Сила состязаний на облазе, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазе. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
7: 6+.
8: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
10: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
11: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама? Лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сила состязаний на облазах. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облаце. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облац. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
2: 6+.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич», ОГРН П-304-662-533-101.
6: «Автомол». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомол86.ру».
7: «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость».
8: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
12: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чулетечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
3: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Сила состязаний на облазе. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазе. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
4: 6+. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
7: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
8: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают нашему обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы, но в этом деле важен каждый. И мы каждую неделю знакомим нас с вами с этими людьми. В студии Тимур Полунин, Марина Штейникова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну что, всю эту неделю наши югорские СМИ, да и не только югорские, даже федеральные СМИ, писали о том, что врач из Югры получила главную медицинскую премию страны. У нас ежегодно в преддверии Дня медицинского работника в Москве проходит церемония вручения национальной награды призвания и вручают ее лучшим врачам России. И мы очень рады, что у этого врача, несмотря на колоссальную занятость, нашлось немного времени для того, чтобы прийти к нам в гости. У нас в студии заведующий неврологическим отделением ОКБ Ханты-Мансийска, руководитель регионального сосудистого центра, заслуженный работник здравоохранения Югры Людмила Онищенко. Людмила Ивановна, здравствуйте!
5: Всем добрый день.
4: Добрый. Вы знаете, во-первых, поздравляем вас, конечно, с этой наградой, с этой премией. И сразу хочу сказать для наших слушателей, у нас просто слушатели привыкли, что мы со всеми гостями по имени, без отчества, ну, на вы, естественно, уважительно. А вот сегодня я Тимура даже предупредила. Я не смогу с Людмилой Ивановной без отчества. Мне почему-то вот хочется с вами по отчеству. Ну, вот у меня внутреннее какое-то такое ощущение. Можно?
5: Совершенно зря, потому что это очень хороший принцип. Общаться по имени, это всегда располагает дружеской обстановке, конечно.
4: То есть опустим тогда.
5: Абсолютно.
4: Отчество. Хорошо.
5: Я буду очень только рада.
4: Ладно, тогда с вашего позволения и разрешения. Давайте, прежде чем мы переступим к разговору, я нашим слушателям вкратце расскажу, потому что многие, может быть, даже не знают про такую премию, что она существует. Она вот, я смотрела ее лично на Первом канале, ее ежегодно показывают. И, кстати, ведущая этой премии Елена Малышева, все ее знают, эту телеведущую. Она, кстати, является еще руководителем оргкомитета этой премии. И Александр Розенбаум, который в прошлом врач скорой помощи, насколько я знаю.
5: Совершенно верно.
4: Ну, а сейчас всем известный и любимый артист, народный артист России. Так вот, премия вручается в нескольких номинациях, и номинация, в которой отметили Югру, называется, сейчас я скажу, «За создание нового направления в медицине». И вот, насколько я поняла из церемонии вручения, которую смотрела, эту награду получили врачи сразу из нескольких регионов страны. Югра в этом списке. Вот вы, собственно, да, Людмила, так и хочется отчество добавить. Ну и вот эта команда врачей из разных регионов разработали новую трехуровневую систему помощи пациентам с инсультами. И, кстати, Всемирная организация здравоохранения, как сказали, признали ее лучшей в мире. Это правда?
5: Это совершенно правда. И мы очень гордимся этим. И я посмотрела свои старые архивные документы и увидела, как Вероника Игоревна, визит Вероники, мы даже ее Вероникой называем, Скворцовой, в окружную клиническую больницу, посвященную в том числе 85-летию, тогда была окружной клинической больницы, отметила высочайший уровень оказания медицинской помощи не только больным с инсультом, а вообще и в Югре, и в частности в окружной клинической больнице. И я люблю рассказывать о том, что вообще программа начала работать в России официально в 2008 году, и постепенно подключались различные регионы нашей страны. И каждый раз, когда мы встречались на конференциях, на конгрессах, я задавала один вопрос. Вероника Игоревна, а когда Югра вступит в эту программу? На что был всегда один ответ. У вас все хорошо, у вас все замечательно, и вы будете, наверное, последним регионом, который войдет в эту программу. С одной стороны, это было очень приятно слышать, но с другой стороны, нам хотелось еще больше внедрять новых технологий, еще внедрять новые методы лечения, чтобы это было не только, ну, скажем так, не только на словах, но еще и на вообще внедрение этой программы помогло бы внедрить еще новую технику, новые технологии, обучать специалистов. Но я могу сказать, что наша программа в Югре началась еще раньше. Это связано с тем, что в 2006 году был внедрен и вообще проведен первое такое прорывное направление в неврологии, в сосудистой неврологии. Это проведение системного тромболиза при ишемическом инсульте. Мы эту методику внедрили в феврале 2006 года. Мы были первыми в Югре. Мы были одними из первых в России, которые начали этот метод лечения. И если это было раньше эксклюзивно, когда мы проводили эту процедуру, и у пациента с нарушенной речью, с нарушенным движением в конечностях, который не мог ни говорить, ни двигать ни рукой, ни ногой, после введения препарата у него восстановилась речь, у него начались движения в руке, в ноге. И коллега Оксана Петровна Тупленко, которая проводила со мной эту процедуру, она просто стояла и плакала от счастья о том, что методика действительно работает.
3: То есть вы взяли на себя ответственность первыми в нашей стране, как бы проэкспериментировать?
5: Не в стране, а в округе.
3: Ну и в стране, получается.
5: Ну, в стране одни из первых, потому что давайте... впереди была Москва, Санкт-Петербург, Казань. То есть, ну, мы были в числе первых.
3: Хочется пояснить для слушателей.
5: Что за
3: давайте,
5: процедура?
3: Что за процедура? Я-то примерно понимаю, да, но ишемический инсульт, тромболизис, вы сказали, это такие понятия, которые не всем знакомы.
4: А я вот не понимаю, расскажите мне.
5: А я расскажу вам простыми словами. Да. Например, ну, грубо говоря, тромб, да, закрывает просвет сосуда, крупного сосуда.
3: То есть произошла закупорка, крови некуда деваться.
5: Да, и совершенно там, где закупорка произошла, грубо говоря, в той зоне мозга, та и симптоматика, те и проявления инсульта мы видим. Если, например, ну, в зависимости, я сейчас не буду вдаваться в подробности, вот, наша задача, вообще задача любого, я уже сразу говорю, любого человека, любого специалиста, это все-таки соблюдение золотого времени. То есть у нас есть определенный золотой стандарт, золотое время, когда мы можем реально помочь пациенту. Чем раньше придет помощь, тем эффективнее будет проведенная эта процедура. Угу. Для данной процедуры временные промежутки пока ограничены 4,5 часа. Это то время, которое реально действительно работает.
3: И, кровь должна циркулировать по мозгу, иначе отмирает участок.
5: Должно пройти восстановление кровотока, то есть засор, грубо говоря, да, вводится препарат, который растворяет эти тромбы, это тромболитик, и буквально практически иногда на глазах мы видим чудесный результат восстановления кровотока. Иногда это наступает чуть позже. Но, тем не менее, когда это наступает прямо у нас на глазах, называется драматическое улучшение. То есть мы видим регресс симптоматики на глазах. Мир ушел далеко вперед, и сейчас есть новые тромболитики, которые вводятся просто одной инъекцией. 5 минут вводится препарат, и тромб растворяется.
3: Супер круто. То есть раньше, до, там, допустим, 2006 года, условно, если произошел инсульт ишемический, тромбоз, то это нужно человека взять как-то физически, да, его прооперировать, освободить сосуд, восстановить кровоток, уходит время, и, соответственно, человек теряет какие-то потом, ну, наверное, физические функции. А здесь мы... Это вот на примере, давайте, водопроводной трубы.
5: Я вам хотела про очень водопровод, это всегда очень наглядно. Когда труба засорена, опускают специальный химикат,
3: типа растворяет. Залили, да.
5: Вот,
3: да.
5: Вы у меня словили то, что я хотела, хотела об этом рассказать, потому что очень прямой, хороший пример, и люди это понимают, когда мы приводим пример. Но я могу сказать, что вообще технологии давно разрабатывались. И, конечно же, когда мы говорим о тромболизе, мы всегда вспоминаем наш академик, кардиолог Чазов. Первый, кто провел тромболизе в стране, маршалу Жукову. У него случился тяжелый ишемический инсульт, и он еще тогда вводил несовершенный, ну, скажем так, не, относительно несовершенный препарат, но с хорошим эффектом. Поэтому наш маршал, наш победитель, вот у него случилась такая беда, и восстановление тоже было неплохим. Делал кардиолог.
4: Во. Слушайте, ну и получается, мы в Югре начали это внедрять раньше всех, а сейчас вот эта система, точнее, эта программа трехуровневая, про которую мы говорим, и за которую получили врачи, в том числе и вы, и ваши коллеги, вот ту самую премию, награды, она чем отличается вообще от того, что было раньше? Как сейчас помогают этим пациентам?
5: Ну, скажем так, действительно, трехуровневая, чтобы мы понимали, что это такое. Это первое, это догоспитальный уровень, то есть когда пациент доставляется до медицинского учреждения, это его этап от дома до стационара, да, до медицинской организации. Второй этап, не менее важный и очень важный, это госпитальный, то есть процесс лечения острого инсульта до этапа уже реабилитации. И третий очень важный уровень, это реабилитационный. Поэтому мы начинали работать, был в основном это догоспитальный-госпитальный. И вот благодаря этой системе внедрение именно системы реабилитации, современной реабилитации, позволило говорить о трехуровневой системе. Потому что раньше реабилитация представлялась как физиолечение, массаж, лечебная физкультура. Мы даже вспомнили, когда у нас была такая программа, когда мы в Тараскуле отправляли пациентов на реабилитацию. Было замечательное такое время. Вот. Считалось, что санаторий – это реабилитация, но нет. Современная реабилитация включает в себя реабилитацию первого, второго и третьего этапа. Первый этап – это, конечно, здесь и сейчас. То есть пациент поступает с первых часов, идет оценка тяжести состояния, и врачи-реабилитологи уже приступают к реабилитации практически с первых часов, с первых суток поступления пациента в стационар.
3: Ну, то есть я так правильно понимаю, если раньше стоял вопрос выживаемости пациента, то есть главная задача была, чтобы он выжил, да, уже о том, какое качество в дальнейшем жизни будет, это второй был вопрос, то сейчас на первую очередь мы понимаем,
5: качество,
3: что
5: жизни выходит.
3: Если уже он к нам попал, то мы его вытянем, да, он будет жить, и нам теперь главная задача это сразу же нивелировать те проблемы, которые будут возникать потом.
5: Абсолютно верно, то есть сейчас борьба не только идет за жизнь, но идет за качество этой жизни. И мы очень хорошо помним тот период, когда вообще раньше была установка «лучше не трогать». Зачем трогать? Пускай лежит дома, мы же повезем в больницу, мы же растрясем этого пациента. И Вероника Скворцова говорила об этом на вручении премии, о том, что действительно установка была такая «лучше пациента не трогать». Сейчас, наоборот, в кратчайшее время, в ближайшие сроки, в любом состоянии доставить пациента в то учреждение, где ему будет оказывать медицинская помощь. И могу сказать, что эта наша система сейчас в округе, она представлена собой 4 региональными сосудистыми центрами и 12 первично-сосудистых отделений. Вот. Что это позволило создать такую систему? Пускай это маленькое даже первично-сосудистое отделение, но именно в медицинском учреждении есть компьютерный томограф, есть дежурный врач, который обязательно окажет помощь пациенту, которого доставят в медицинскую организацию. Что нового в этой системе появилось? По всей стране открывается телепсо. Что это такое? То есть тогда, когда невозможно пациента привести в региональный сосудистый центр или первичное сосудистое отделение, мы можем по системам телесвязи провести тромболизис. То есть врач, дежурный врач медицинской организации центра регионального сосудистого дистанционно через веб-камеру организует и проводит системный тромболиз с пациентом, который находится в медицинской организации, где нет, например, дежурного невролога или есть только реаниматолог или терапевт. То есть идет оценка тяжести состояния, оценка по шкалам, и в течение часа системный тромболиз проводится. Тем более сейчас наличие новых тромболитиков, которые вводятся болюсом, облегчает нам жизнь и в оказании помощи таким пациентам.
3: А вот эти тромболитики, они есть, получается, в любом медицинском учреждении?
5: Они, абсолютно.
3: ФАПы
5: они...
3: то в том числе?
5: Нет, нет, не ФАПы. То есть
3: это деревня глубокая какая-то, что делать?
5: Глубокая деревня. То есть вот этим отличается оказание помощи больным с инсультом и больным с инфарктом. Если при инфаркте может тромболитик вводить, но до госпитальном этапе, при достоверных критериях, например, острого коронарного синдрома, то тромболиз можно проводить только после проведения компьютерной томографии головного мозга.
3: То есть в любом случае нужно будет этого человека как-то доставить до ближайшего медицинского учреждения?
5: Учреждение есть компьютерный томограф. Я могу сказать, что система построена таким образом, маршрутизация, что любой медицинский работник, любой фельдшер, любая медсестра, любой врач знает, если случится беда, если есть подозрение на инсульт, куда направлять и транспортировать пациента. То есть система разработана, маршрутизация четко работает с 16 года.
4: Ну вот и опять же, если сравнивать показатели 2005 и 2025, это кардинальная разница в вот, методах помощи, да, и именно с точки зрения пациентов, больше ли стало тех, кто живет качественную жизнь, тех, кто, в принципе, продолжает жить. Как изменилась ситуация здесь в статистике пациентов?
5: Да, если мы сравниваем, с чего мы начинали и к чему, как говорится, сейчас пришли, конечно, я могу сказать одним словом, например, на сегодняшний момент есть уверенность. Есть уверенность, четкое понимание, как организовать, как оказать помощь и что дальше с этим пациентом делать. За эти годы, вот мы посмотрели статистику, задумайтесь, летальность от инсульта снизилась в 2.5 раза, а продолжительность жизни увеличилась в округе на 6 лет.
4: Потрясающе.
5: Это потрясающие цифры. И я могу сказать, что летальность...
3: Продолжительность общая или среди тех, кто именно вот пережил?
5: Да, среди тех, кто встретился с сосудистой катастрофой. Но мы сейчас говорим о сосудистой проблеме и касаясь тоже кардиологов, потому что в номинации принимали участие и реабилитологи, и кардиологи, и неврологи. То есть это сердечно-сосудистые заболевания.
3: Мы можем здесь слушателям пояснить, что и инфаркты, и инсульты, они так или иначе влияют не только на качество жизни, но и на доживаемость, то есть на количество лет, которые в теории может человек прожить. Правильно я говорю?
5: Это совершенно верно.
3: И основной задачей вы еще ставили как бы увеличение продолжительности жизни пациентов, которые перешли через эти состояния.
5: Увеличение не только продолжительности жизни, но и качества жизни. Мы это всегда подчеркиваем.
3: Ну, раньше считалось, вот правда это раньше считалось, я когда был маленький, я вот тоже, мне было интересно, и как бы все мне говорили, что вот если у человека инсульт произошел, да, ну, 5 лет максимум, у него, скорее всего, второй будет повторный инсульт, и там уже как бы спасти будет очень тяжело. Сейчас я наблюдаю, что люди там в 40 лет у него инсульт, он до 60 спокойно живет, еще и активничает, еще и огород у него, и он спокойно на пенсии себя чувствует. Вот, и меня эта тенденция именно радует, то, что это не такое просто состояние, когда, ну, безысходность, если был инсульт, все, руки сложил и ждешь, когда второй наступит. Да, сейчас, что да. Уже можно продолжать жить, строить планы и жить качественно.
4: Ну, естественно, бережно относясь к себе после этого. А у нас, получается, вся Югра, если вы хотите нас перебить, что-то важно сказать?
5: Ну, нет, я просто вспомнила, что вот этот пациент первый, которому провели электромболиз, он был очень тяжелый, сосудистый пациент, с сахарным диабетом, с атеросклерозом сосудов нижних конечностей сердца. Он прожил 16 лет после этого.
4: Ого.
5: Ну, ковид его жизнь унес ковид. А так 16 лет он вернулся в жизнь, он был инвалидом, но он в силу его сопутствующей патологии, такой коморбидной, но после инсульта он прожил 16 лет.
4: Ну, это хороший показатель.
5: Первый наш пациент. У нас был опыт, мы тоже очень любим рассказывать, как мы проводили системный тромболиз американцу, который приехал, мы же были столицей биатлона, и он приехал у нас возглавлять федерацию биатлона. По каким-то причинам его не выбрали, и у него случился ишемический инсульт на фоне стресса. И мы только начинали эту программу, и, конечно, нам было очень сложно делать американцу другому подданному другой страны. И мы видели, как его лечащий врач, спортивный врач, носился с коробкой тромболитика альтеплазы и кричал: «Альтеплаза, альтеплаза». Вот мы провели ему тромболиз, все было успешно, он заговорил, появились движения, это тоже была наша победа.
4: Ага. А этот врач спортивный, он с собой, получается?
5: Американец, конечно. Да. Они же понимали, что...
3: Куда
5: все может случиться.
4: Да,
5: но они думали, что здесь бегают медведи, с балалайками все носятся.
4: И ничего не умеют.
5: Вот. А у нас все получилось, мы все сделали.
4: Крутые. Мне еще, знаете...
5: Это было очень круто, да.
4: Мы гордимся вами, это здорово. Вообще, я, в принципе, когда смотрела вот по Первому каналу эту премию, я серьезно сидела, у меня мурашки были. Я такая, знаете, когда сказали «Ханты-Мансийск», я такая, о, прям мурашками себя покрылась. Гордо, что у нас такие врачи, что мы в надежных руках. Вы сказали, что у нас вот этих 14 первичных, да?
5: 12 первичных сосудистых отделений и 4 региональных сосудистых центра.
4: Они охватывают всю территорию Югры? То есть у нас из любого уголка Югры можно в них...
5: Абсолютно верно, потому что вообще территория округа поделена на 5 зон, а всего 4 региональных сосудистых центра, которому вот подчиняются вот эти первичные сосудистые отделения. То есть с любой точки округа пациент попадает именно в специализированное учреждение. И вот практически показатель госпитализации пациентов приближается 100%. То есть вот такая сеть, она помогает госпитализировать специализированные медицинские организации для помощи.
4: Это прекрасно, но здесь самый главный вопрос остается. Вот вы нам сделаете максимум, да, если человек попадет к вам, вы сделаете все, что от вас зависит, 100% у нас практически, как вы сказали, да. Но что надо делать людям, чтобы вот этот момент не упустить? Вот это же самое главное.
3: А, Людмила, вы сказали о том, что 3 есть у нас...
5: 3 уровня.
3: Уровня?
5: Да.
3: Значит, это скорая медицинская помощь,
5: да.
3: Догоспитальная, потом у нас госпиталь, и потом уже реабилитация. А я вот ошибусь или не ошибусь, я скажу, что еще 4 уровень, который предусматривает бесплатное лекарственное обеспечение для людей, которые перенесли, да, вот эти острые состояния, уже в жизни. То есть он уже давно выписался. Вот у меня, у мамы такая история, она 10 лет назад перенесла инсульт, и до сих пор ей выдают набор бесплатных лекарств для того, чтобы там разжижать кровь, контролировать давление и прочее.
5: Ну, на самом деле, вообще, есть программа льготного лекарственного обеспечения именно пациенты, которые высокого риска, которые перенесли либо инсульт, инфаркт, операции на сердце, она работает 2 года. То есть пациенты не инвалиды, пациенты, которые перенесли инфаркт и инсульт, они 2 года полностью обеспечатся бесплатно всем спектром препаратов. Но есть льготные категории пациентов с артериальной гипертонией, с сахарным диабетом, с рядом сердечной патологии, которые бесплатно, вне зависимости, перенесли они инсульт или инфаркт, обеспечиваются лекарственными препаратами. А здесь всеми лекарственными препаратами в течение 2 лет. Эта система работает по всей стране, ну и в том числе у нас в округе.
3: Давайте прервемся на небольшую рекламу и через 2 минуты продолжим. И как раз-таки узнаем, что делать, чтобы минимизировать риски инсульта, что делать, чтобы распознать на первых там минутах, условно говоря, что у человека случилось это состояние, и незамедлительно там вызвать скорую и спасти человеку жизнь.
1: Важен каждый.
0: Радио Югра. Реклама.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама? Лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
11: Каждый день, утром и вечером.
12: В жару и холод.
13: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
14: Мы здесь, мы стоим у перехода.
15: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
16: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
17: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Важен каждый.
4: В эфире программы «Важен каждый». У нас в студии заведующий неврологическим отделением ОКБ Ханты-Мансийска, руководитель регионального сосудистого центра и заслуженный работник здравоохранения Югры Людмила Онищенко. Людмила, еще раз здравствуйте.
5: Еще раз здравствуйте.
4: И скажу нашим слушателям, которые к нам только присоединились, мы сегодня говорим про трехуровневую систему помощи пациентам с инсультом. За эту систему, собственно, вот Людмила Онищенко и коллеги ее из других российских городов получили премию «Призвание». Это главная медицинская премия в нашей стране. Вот, и мы как раз до рекламы говорили о том, что у нас, в принципе, вся Югра уже объята, да, этой системой помощи, что, в принципе, на 100% человек будет обеспечен всем необходимым, если обратиться к вам. Но как обратиться, как распознать, что у человека инсульт может случиться или вот уже начался? Вообще, как с этим моментом быть, чтобы все до вас доезжали и выживали?
6: Причем, когда Марина готовилась к этому интервью, она говорит: смотри, я вот хочу задать такой вопрос. Я говорю: так об этом все знают уже, что какие первые признаки.
4: Тимур говорит так: банальные вещи.
6: Да, банальные вещи.
4: Я говорю,
6: не знаю.
4: Я знаю, что там что-то с улыбкой и невнятная речь. Это все, что я знаю. Но там же наверняка гораздо больше и шире. Расскажите, пожалуйста.
5: Ну, мне хочется, чтобы люди хотя бы обращали на какие-то хоть маленькие моменты, потому что пациенты поступают с повторным инсультом, который помощь скорую вызывает тоже не сразу. Угу. Они уже пережили эту катастрофу. Мы уже 150 раз им объясняли, что это такое, что надо делать. И тем не менее, человек не обращается сразу
6: в
5: медицинскую помощь.
6: То есть они повторно даже самодиагностику не могут,
5: абсолютно,
6: дать?
5: Абсолютно. Они надеются, что пройдут. Понимаете, наш российский человек, он очень терпеливый. Угу. И он будет ждать до последнего. Пройдет. А что беспокоить врача? А завтра утром? А завтра? А потом скопаю огород? А потом? А потом? Чем отличается пациент с инсультом от пациента инфаркта? Инфаркт — это болит. И когда болит, это тревога, это страшно, и он всегда вызывает скорую. Mm-hmm. Вот инфаркт, как правило, доезжает и обращается за помощью быстрее, чем пациенты с инсультом.
4: Инфаркт — это боль за грудиной, правильно?
5: Да, uh-huh. да. То есть это всегда тревожно, это всегда плохо, это всегда это болит.
6: Именно паническое состояние побуждает тебя
5: позвонить. А когда не болит, оно вроде как, ну, рука ослабла, ну, онемела рука, ну, речь немножко не так, ну, пройдет, ну, до завтра. А за этим идет не только восстановление, за этим идет жизнь. И когда либо вы видите у любого человека, или, не дай бог, конечно, ни от чего не застрахованы,
4: у себя, да,
5: мы начнем прямо сверху донизу, да, как да. говорится. Внезапная головная боль. Внезапная головная боль, называется громоподобная головная боль, может говорить о геморрагическом инсульте, то есть может сосуд не выдержать, высокое давление, особенно на жару, при эмоциональных факторах, при стрессовых факторах. Внезапная, вот именно внезапная и необычная интенсивная головная боль. Внезапное какое-то головокружение, когда вращаются либо предметы, либо ты сам возле предмета вращаешься.
4: Головная боль в какой-то части или в целом?
5: Она может, ну, как правило, если это случается, сосудистая катастрофа, связанная с разрывом сосудом, она, как правило, интенсивная и общая головная uh-huh, боль. Uh-huh. Вот. Внезапно возникшее головокружение. Конечно, она может при другой патологии быть, но она может быть одним из симптомов инсульта, связанного, например, с поражением мозжечка. Да? Внезапная слабость, даже небольшая, в руке, в ноге, либо в руке и в ноге одновременно. Внезапное развитие онемения. Человек не чувствует руку, ногу, лицо, оно может тоже говорить об инсульте. Поэтому асимметрия лица, да, почему есть тесты, когда мы можем заподозрить человека инсульта, попросить улыбнуться или спросить о чем-либо. И мы видим нарушение речи, асимметрию лица, и мы можем уже заподозрить. Поэтому ведь самое главное — это позвать на помощь. Самое главное — вызвать скорую помощь. Самое главное — в кратчайшие сроки приехать в больницу. У нас есть золотое время. Буквально вчера час пациентка вызвали, родственники молодцы. сделали тромболизис, сделали тромбоэкстракцию, то есть вот система сработала. Два дня назад родственники, даже не друзья у пациентки 80 лет заметили какое-то нарушение речи, какую-то слабость. Сразу приехали.
4: И подтвердилось, да?
5: Да, подтвердилось, проведен системный тромболизис. Ну, не совсем успешный, потому что пациентка уже ранее перенесла инсульты и уже было определенное изменение. Угу. Система работает ежедневно.
4: У вас каждый день такие, да, люди приезжают?
6: Моралист тоже, говорю, да, сразу надо скорую вызвать. А вот случай вспомнил, с месяц назад у меня внезапно на работе до эфира, какой-то будний день, я понимаю, что я не могу видеть предмет какой-то. То есть у меня внезапно на работе до эфира, какой-то будний день, я понимаю, что я не могу видеть предмет какой-то. То есть у меня вот это

0: 5 лет, то есть возрастных ограничений, верхней границы, у нас не существует.
1: То есть, как бы утверждать, если человек 90 лет прожил, нет, у него все нормально, значит, все
0: абсолютно
1: хорошо.
0: Абсолютно. И 90-летним, и 95-летним, и операция на сердце. Вот была пациентка пожилая, у которой источником тромбов и инсультов явилось заболевание сердца, опухоль сердца. Она была прекрасно прооперирована и избежала последующих инсультов.
2: Слушайте, ну вот головокружение, головная боль, реально, мне кажется, 99% людей не вызовут при таких симптомах.
1: Да, выпил таблетку, ну, типа, пошел работать.
0: Вы знаете, я с вами совершенно согласна, потому что ряд пациентов, которых нам привозили с разрывом аневризм, с выраженной головной болью, они не сразу обращались за медицинской помощью. И не могу не добавить, что у нас передовой центр сосудистой хирургии, оказание помощи с больным инсультом, это Сургутская травматологическая больница окружная. Там располагается центр по оказанию помощи больным с геморрагическим инсультом, прежде всего с аневризмами. Это сложнейшее сосудистое заболевание, грозное, которое сопровождается геморрагическим инсультом. И именно в Сургуте сосредоточен центр. Со всего округа везут туда пациентов для того, чтобы оказать современную хирургическую помощь таким пациентам.
1: Я еще понял сейчас одну такую парадоксальную закономерность, то есть люди, которые живут в окружных центрах, в больших, крупных городах, они как будто бы проще к этому относятся. По логике такой, что вот у меня болит голова, я знаю, я вызову скорую, меня отвезут там 500 метров
2: через
1: от дома,
2: да?
1: Через 5 минут, как буду бы продиагностируют, если ничего не найдут, я приеду обратно. А вот люди, которые в отдаленных населенных пунктах, у них мышление другое. Я сейчас вызову скорую, а что они сделают мне? У них нет препаратов, которые, у них нет того же самого КТ. Это меня надо будет куда-то везти просто для того, чтобы подтвердить или опровергнуть, да, есть ли у меня инсульт или нет инсульта. И они, как правило, наверное, вот можете меня просто поправить, сразу же сказать, нет, ты не прав, они тянутся этим. Ну, когда уже явные признаки появятся, тогда уже вызову. И тем временем время это самое теряют.
2: Тимур прав или нет?
0: Тимур отчасти прав, потому что особенно жители сельской территории, они... А куда кошечку оставить, куда собачку оставить? То есть куда питомцев оставить? Для них важен огород, дом, животные. Вот. И очень важно, если с пожилым человеком проживают дети, и кто-то может обратить на это внимание, потому что отчасти люди, которые проживают одни, им трудно и вызвать и скорую, и обратиться за помощью. Поэтому очень важно здесь забота, конечно, близких о пожилых людях.
2: Да, я как раз хотела сказать, а если человек дома один и понимает, что началось, а если нарушение речи уже, и он плохо говорит, все равно звоните, что-то мыкать.
0: Что-то мыкать, и уже диспетчер, конечно, поймет, что здесь, скорее всего, сосудится катастрофа.
1: А как она поймет, куда ехать? Ну, вот с этой,
0: кстати. Нарушение речи.
1: Адрес даже не могу. Или добьется своего?
0: Ну, это очень сложная ситуация. Ну, наверное, всеми доступными способами стучать в дверь, там как-то доползти до стенки.
1: То есть хотя бы даст какие-то хоть рекомендации, чтобы обратить внимание.
0: Да, что-то как-то сориентироваться.
2: Может быть, еще она продиктует свой личный номер телефона, чтобы человек написал. Хотя, наверное, когда состояние острое, там ничего не напишешь.
0: Да, там, может быть, и речевые нарушения. Это связано с функцией правой руки. И, как правило, речевая функция взаимосвязана с функцией правой руки.
2: Так вот от этого как раз хочется сказать еще, чтобы реально на самых каких-то первых признаках уже звонили, не дожидаясь вот такого острого состояния.
0: Ну, действительно, есть еще же и группа высокого риска. Это должна быть та особая группа пациентов, с которым в первую очередь, ну, в общем, мы ведем профилактическую работу. Это пациенты с сахарным диабетом, с нарушением сердечного ритма, с высокими цифрами артериального давления, с пациенты, которые имеют поражение сосудов атеросклеротическое многих бассейнов, сосудов ног, сосудов сердца, сосудов головного мозга. Поэтому мы знаем эту группу риска, и поэтому всегда стараемся пристальное внимание этому уделять.
2: Да, а может, сейчас, да, еще один момент очень важный. Если, например, регулярно ходить к врачам, проверять свои сосуды и знать, что все хорошо, есть какая-то застрахованность от этого? Или в любой момент все равно может что-то нарушиться и случиться?
0: Я могу сказать, что есть вещи, на которые мы можем повлиять. Мы можем повлиять на факторы риска инсульта. То есть это должен быть четкий контроль за артериальным давлением, да? Четкий контроль за сахарами, если у пациента есть сахарный диабет. Четкий контроль за атеросклерозом, то есть если есть повышение холестерина, есть изменения в сосудах, прием специальных препаратов, статинов, которые снижают эти риски. Но мы не можем повлиять на возраст. А возраст является фактором риска для любой сосудистой патологии.
1: Это мы возвращаемся, знаете, к такой метафоре про водопровод. То есть водопровод же, он когда новый...
2: Накапливается там, да, все равно...
1: Он

0: нормально работает какое-то количество лет, а дальше шваки, оно все коксуется.
1: Копится, и вот тебе, и пожалуйста, очень хорошая аналогия, да. Угу. Но мы должны понимать, что есть еще и врожденные патологии, потому что вот я не зря сказала о 18-летнем пациенте, который не так давно у нас был в клинике, которому был проведен тромболизис. Есть такая врожденная патология, это открытое овальное окно, мы его оперируем, и у нас очень четко и в округе, и в окружной клинической больнице отработан механизм, то есть когда пациент поступает с инсультом, мы должны провести максимальное обследование, чтобы понять причину инсульта, чтобы разработать программу вторичной профилактики. Это очень важно. Есть первичная профилактика, это профилактика первого эпизода, первого события сосудистого, и вторичная, когда уже инсульт случился. Поэтому вот Тимур сказал про зрение, а ведь один из симптомов транзиторной ишемической атаки, как, скажем так, предветник инсульта, это зрительное нарушение. То есть, когда выпадает поле зрения, или кратковременно исчезает зрение, например, на один глаз, или кратковременная слабость конечности, это очень тревожный звонок.
0: У меня было такое, в какой-то момент отключилась половина экрана, знаете, как
2: было,
0: вот
2: я
0: сейчас скажу.
2: Это я была свидетелем.
0: То есть я вижу условно правую часть, левую не вижу. Мы, естественно, сразу
1: бросились к нам.
0: Ну, мне сказали гипертонический криз, и как бы сбили давление, и отпустили домой вроде бы.
2: Что было у Тимура, он уже два примера привел.
1: Это очень тревожно. Это может быть, конечно, выпадение поля зрения, это называется гемианопсия, это может быть симптомом поражения задних отделов головного мозга, это задняя мозговая артерия.
0: Что посоветуете?
2: Что делать таким, да? Вот
1: срочно, срочно в УКБ, срочно к неврологу, срочно провести обследование. То есть это факторы, и этот симптом, который может быть сопровождать, например, такое сложное заболевание, как мигрень, да, со зрительной аурой, там может выпадать поле зрения, это называется. Но это симптом, который исчезает до часу, и потом уже развивается типичная головная боль. Это симптом может быть при мигрени.
0: Да.
1: Вот. Но выпадение...
0: там было сопутствующее давление 200 на там, 120. Вот такая вот история была.
1: Тимур, ну это, я могу сказать, что это была транзиторная ишемическая атака в бассейне задней мозговой артерии.
0: А вот микроинсульт, есть такое понятие? Они же могут...
1: Микроинсульт часто путают с таким понятием, это называется лакунарный подтип, когда очаг инсульта 1.5 сантиметра, это тоже подтип, но это связано с поражением глубоких сосудов головного мозга. Раз очаг маленький, считается, что это как микроинсульт, он может сопровождаться одним симптомом, только нарушением речи, или только какой-то слабостью в руке, или какой-то онемением. То есть это инсульт.
2: Угу.
1: Неважно, микро, макро это инсульт, это все равно инсульт, а риск повторного инсульта возрастает.
0: Потому что можно ли его на ногах перенести?
1: Его можно перенести на ногах, потому что в зоне головного мозга есть такие, называются немые двигательные зоны, когда мы обследуем пациента и видим, что он уже перенес неоднократно инсульт, без каких-то либо клинических проявлений.
0: Вот я доктор Хаус смотрел, они делали, получается, какой-то раствор, да, который на рентгене подсвечивается.
1: Это вводился контраст, контрастное исследование, которое позволяет перенести инсульт, видно, без контраста. То есть мы часто встречаем, когда пациент уже, имея ряд сосудистой патологии, уже переносит инсульт, но вот дебют вот такой значимый клинический уже произошел, например, на второй или третий перенесенный инсульт.
0: Вот мы проговорили...
2: Подожди, Тимур, тебе сейчас получается, Тимур, у нас срочные сосуды головного мозга, правильно?
1: Срочно в УКБ.
2: Угу.
0: Мы проговорили о том, как распознать на другом человеке инсульт, давайте еще раз тезисно, да, проговорим, как у самого себя диагностировать не инсультное состояние, а прединсультное, давайте, можно ли это сделать? Вот узнать, что у меня вечером будет инсульт уже сейчас, можно понять? По каким-то фактором измененным. Голова кружится, голова болит, например, что-то я себя чувствую как-то не так. Вот.
1: Ну, однозначно так не скажешь. Например, если ты знаешь, что ты гипертоник, что у тебя есть гипертоническая болезнь, если гипертоническая болезнь сочетается еще с сахарным диабетом, например, с нарушением сердечного ритма, некоторые пациенты уже знают и выявлено, что есть тромбофилия, склонность к образованию тромбов, генетический дефект. То есть при всех равных составляющих, если есть, например, на фоне стресса повышается давление, есть какое-то вот элементы онемения, усилилась головная боль, были какие-то элементы, вот приходящие элементы, нарушение речи, слабости в руке, в ноге, нарушение речи. Это говорит о том, что сосудистая катастрофа может надвинуться. Поэтому я думаю, что надо обращаться за помощью, чтобы действительно снизить артериальное давление, скоррегировать те факторы, которые могут привести к сосудистой катастрофе. То есть нельзя игнорировать, зная заболевание, Нельзя ни в коем случае игнорировать какие-то тревожные симптомы. Но иногда же человек живет и не знает, что у него заболевание. Для этого на что существует система диспансеризации?
2: Которую мы тоже зачастую игнорируем. Очень многие, к сожалению.
0: Сейчас можно сейчас... и ночью пройти. И
1: сейчас все возможности для того, чтобы... Мне кажется, ну, наверное, стыдно не контролировать свое здоровье, потому что сейчас современные методы и диагностики, и лечения говорят о том, что можно на долгие годы поддерживать свое здоровье на достойном уровне. Мне действительно очень хочется, мне просто захлеб хочется рассказать о том, о другом. То есть это говорит о том, что наш разговор не закончен.
2: Да, придете к нам еще?
1: Обязательно. И что бы я еще хотела добавить? Эта награда не моя, это награда всех и каждого, кто участвует в оказании помощи больным не только с инсультом, но и с любой патологией, особенно сердечно-сосудистой. Потому что за моей спиной стоят специалисты, начиная от фельдшера и заканчивая самым крутым нейрохирургом, самым крутым эндоваскулярным хирургом. То есть это команда. Команда специалистов. И она включает огромное количество высококлассных специалистов.
2: Да, через которые проходят пациенты. Там же огромное количество рук вот этих. И я, кстати, хочу сказать нашим слушателям, что когда вот Людмила пришла к нам, понятно, что поводом для встречи стала вот эта премия, но Людмила зашла в студию и сказала, мне самое главное рассказать югорчанам, как вообще действовать и как определить, чтобы до нас все доезжали и всех мы спасли.
1: Ну, это самое главное.
2: Да, да.
0: У нас в студии сегодня заведующий неврологическим отделением ОКБ Ханты-Мансийска, руководитель регионального сосудистого центра, заслуженный работник здравоохранения Югры и лауреат национальной награды призвания Людмила Онищенко. Спасибо, что пришли
2: к
0: нам.
2: Спасибо огромное.
0: Будем ждать вас в гости еще раз, а для слушателей хочется так вот в трех строчках, да, резюмировать и обратиться. Если видите, что у человека какие-то изменения, которые мы проговорили сейчас, да, если вы почувствовали, что у вас какие-то состояния странные, нетипичные и похожие на инсульты, инфаркты, ну, не стесняйтесь, вы позвоните в скорую, проконсультируйтесь, там вам ответят, ну, как бы вам очень надо скорую или не очень, можно прийти к терапевту на прием. Не бойтесь, в общем. И не проходите мимо тех людей, которые нуждаются в вашей помощи.
1: Мы рядом.
3: Важен каждый. Реклама. Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
4: Лайк.
3: Общение.
4: Лайк.
3: Знания.
4: Лайк.
3: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Ночь не стала короче. Я искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радио Югра. Главная музыка на окружном.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Yeah.

0: Радио Югра.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».
1: Девочка,

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

Югра. Главное окружное радио.